скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайно.

делаем ночью. Но ничего, мы с этим справимся, как и в прошлом году, как и до этого, и как все предыдущие годы. Переход будет чувствительным, но не забывайте, что у нас еще впереди подаренный час, про который я уже начинаю потихонечку думать в октябре, когда мы будем переходить на зимнее время. Вот сейчас мы не жалуемся.

0: хорошая песня, хорошая песня. Хорошая, но я тебе хочу предоставить другой музыкальный фрагмент. Для прослушивания, внимание, и это исполнено наших музыкальных инструментов.
1: Да.
0: А теперь история. Узнаешь ли ты этот голос? Are you with me? Ну давай, узнаваемый.
1: Нет. А, это Шерон? Нет.
0: Ой, близко, Джастин Бибер.
1: А, ага.
0: Произошло, значит, это в парке.
1: Угу.
0: Да, просто Джастин Бибер.
1: Просто пошел, спел.
0: Да, рандомно просто шел, и такой, ну это в LA, да, он шел по LA.
1: Да.
0: И такой говорит, ну что, говорит, не спеть ли мне песню? Взял, значит, такой, да, значит, такой, ну, как это, кахон называется,
1: да.
0: Или что-то в этом роде.
1: Uh-huh.
0: Значит, там какой-то парень с гитаркой, дредами, ну, какая-то группа, значит, образовалась сразу же такие. И они, короче, в парке разложились, поставили колоночку. И вот, как обычно, уличные музыканты, стоит Джастин Бибер, мега-звезда. Ну, как будто бы, так и есть.
1: Да.
0: Короче, парень, который это все записал на видео, немножечко прифигал. Потому что, ну, никто, знаешь, ты как
1: никто
0: это...
1: Никто не ожидал
0: как
1: такого.
0: Как история там скрипача с скрипкой за миллион в метро, да, который, мимо которого все ходили, и никто не понимал, что это, да. А на следующий день он дал концерт, стоимость билета, на который была там $1500, да. А тут он бесплатно в переходе играет, и все просто проходят мимо и кинули ему там $2. Короче, парень, когда это понял, он говорит, какое-то безумие, говорит, у Джастин Бибер поет в парке, зрители, его аудитория сейчас, говорит, я сам, 3 медсестры и 14 бомжей. Что?
1: Да.
0: Говорит, это вообще он или что? А потом, значит, ко мне подъехал парень на инвалидной коляске, он расписался на самой коляске, на инвалидной, то составил ему такой автограф. Ну и все, в принципе, и удалился. Короче, я люблю такие, знаешь, типа акции. Вот когда звезды...
1: Дело показывает
0: вдруг...
1: о том, что он простой обычный, кстати, парень. По крайней мере, где-то глубоко в душе.
0: И была близка, что Эд Ширан тоже такие штуки проворачивает.
1: Ну, вообще, но он часто, да.
0: Частенько, да. И если, ну, как бы это не пиар, то, наверное, вообще класс.
1: Ну, я думаю, что это все
0: просто
1: вместе.
0: Ну, человечка душа поет, и он пошел и спел. И потому что могу. То, что хочу, вот в парке, хорошая погода, чего бы нет.
1: Да.
0: У них, кстати, там хорошая погода, судя по видео. Короче,
1: все, теперь понятно.
0: Джастин! Да, ну если бы, конечно, такая акция была бы афишировалась, то там в парке прохода бы не было. Мы понимаем, что Джастин Бибер суперзвезда, но на аудиторию 13 человек он тоже вот может таким

0: образом поработать. Что скажешь про Бибер Эксу и Дэвид Гетт? Готовы ли эти ребята покорить наш топ-20 сегодня вечером? Мы это узнаем, а послушаем этот трек через 2,5 минуты. Тоже, кстати, суперзвезды. Готов ли Дэвид Гетта сыграть диджейский сет в парке? Также Loud Luxury, One Call Away. Эти треки, которые мы услышим очень скоро. Оставайтесь с нами на Топ-радио. Доброго пятничного утра всем.
1: Mans Mazda zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9% 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl стоит того.
4: Ага, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
5: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat. Tavā ikdienas maršrutā. Origo. Спилктака Петр Пилсата.
6: Ну, сейчас начнется.
7: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба Ла Рока.
8: Стоп. Рига стайл.
7: На сцене клуба DJ Питер Парти Папа, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Вортекс, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов Ла Рока, Студио 69 и Red Square. Начало праздника в 22:00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения.

0: самых ненавистных песен. И это, значит, пользователи соцсетей рассказывали, какие песни их сильно задолбали. Прям сильно
1: давай
0: задолбали. Я хочу, на тебе его проверить. Конечно же, нам придется... давай сделаем это вместе. Песни... Итак, сильно задолбали... Слушатели должны тоже, я считаю, что подключиться. Я специально это делаю прямо вот рано в 7:16 утром, чтобы не задолбать этими песнями еще раз всех случайно. Мы, конечно, не будем их полностью слушать,
1: да.
0: Но давай будем проверять. Вот топ, и сама скажешь, какая тебе больше. Давай вот это. Давай, поставь ее на какое-нибудь место.
1: Давай.
0: Ладно, хорошо, 8. Просто. Давай просто следующее. Больше раздражает или меньше? Вот
1: да,
0: это.
1: Вот так. Слушай, это уж как будто и забыл.
0: Уже нормально,
1: да,
0: не раздражает?
1: Уже меньше, да.
0: Пчеловод, как же.
1: А ты это уже вообще нигде ее не слышишь.
0: Ладно, хорошо,
1: не
0: давай.
1: Триггерит.
0: Давай,

0: обожает. Ну, вот после,
1: больше, чем?
0: После Федерико Феллини.
2: Пока что Федерико Феллини. Да.
0: Не, она меня еще не задолбала.
2: Нет?
0: А-а.
2: Давай тогда это.
0: Вообще не задолбала.
2: Короче, это топ, ну, я его сейчас в разброс,
0: ну, понятно, да,
2: а
0: да,
2: они
0: да,
2: в
0: конечно.
2: Разном порядке. Итак, у тебя в топе это, да?
0: Да.
2: Все, понятно. А что, в принципе, я же, ну, для того, чтобы тебя здесь раздражать.
3: Утреннее шоу.

0: Новости дорожного движения в сотрудничестве с Latvijas Vals Celi.
1: Цель обращает ваше внимание. Дорожные работы продолжаются на 52 участках государственных автодорог. На этих участках действует ограничение движения сегодня, 25 сентября. В районе Калвана с 8 часов утра до 7 часов вечера во время тренировочных заездов и ралли будут закрыты местные дороги. Особенно обратите внимание, что Рудборжи Калвана и Турлова Эмбуте. Объезд по соседним местным дорогам и Лепецкому шоссе А9. А также основные ограничения на Даугавпилском шоссе. Там дополнительное время в пути около 20 минут. Видземское шоссе Сигулда и Аукш Сигулда. Там дополнительное время в пути около 25 минут. Также обратите внимание на Тынуже и Кокнесе. Там дополнительное время в пути не менее 45 минут. О любых осложнениях на национальных дорогах просим тебя сообщить по круглосуточному бесплатному информационному телефону 8-300-5555, а также через аккаунты компании в социальных сетях X и Facebook.
0: Новости дорожного движения в сотрудничестве с Latvijas Vals Celi.

0: таким заголовком. Я думал, немецкая бюрократия уже не может меня шокировать, но у них получилось. Короче, история следующая. Он поставил на зарядку свою Теслу где-то в Германии.
1: Звучит круто.
0: Да. Угу. На специальной ЕВ-зарядке, какой-то там зарядке. Ну, короче, просто зарядка для электрокаров. Стоял знак, что только электрокаром, значит, заряжаться можно. Ну, понятное дело, да? И получил штраф за то, что он стоял для парковки для электрокаров. На что он говорит? У меня Тесла.
1: Я же, да, заряжал.
0: Дело в том, что он был на швейцарских номерах. И нужна какая-то была специальная лицензия, короче.
1: То, что у тебя электрокар, этого недостаточно.
0: Это недостаточно. Машина была...
1: Нас интересует бумажка. Без бумажки
0: нужна
1: е-маркировка. Какашка.
0: Да, да, да, да, да. И, то есть, что это Тесла? Что она стоит на парковке, где заряжаются Теслы для Теслы и так далее? Этого нет.
1: Ему нужно было связаться.
0: Я не знаю, что ему нужно было сделать. Он сам не знает, что ему нужно было сделать.
1: Но 50...
0: Сейчас ему нужно, он точно это знает, 55 евро оплатить, пожалуйста, в казну Германии в Индополож. Не так много, кстати, для Германии. И парковки
1: все равно неприятно, тем более, когда это прям несправедливо и нечестно.
0: Несправедливо и нечестно, Наталья. Ты с этим не
1: расталкивалась. Это сейчас, ну, так же. Ой, так я хотел сказать. Ты, конечно, меня триггеришь. Как раз тут снова что-то пересчитали, насчитали. Опять нужно разбираться.
0: Ну, я посмотрел, что впереди выходные, поэтобы мы можем взять триггерные для тебя темы.
1: Чтобы я подуспокоилась до понедельника?
0: У тебя будет 2 дня, да, для реабилитации от этого всего.
1: Ну, неделька непростая.
0: Ясно, да. Так, что у тебя на недельке? Может быть, что-то в пятницу это происходит?
1: Как у тебя неделя прошла, да. Ты в эту пятницу прям... Думаешь, блин, как жалко, что он так быстро пролетел. Или думаешь, слава богу, сейчас выходные.
0: Да, сейчас по выходные и все. 2-5-0-3-7, WhatsApp. Давай общаться, мы пока продолжаем с классной.

0: электрички из других стран в Латвии тоже не считаются, тоже должны за все платить. А ты в курсе про такой закон и правила? Я-то думала, все.
1: Нет,
0: если ты электричка, во всех странах электричка.
1: Я слышал, что ты не можешь пользоваться парковками.
0: Бесплатными, которые...
1: Бесплатные для, да, электрокаров. То есть, если ты электрокар из... Ну, то есть, у нас в Риге ты можешь пользоваться полосой общественного транспорта.
0: Да.
1: Парковка бесплатна, там еще какие-то есть льготы у электрички.
0: Плюшки.
1: Но маленький нюанс, что эта электричка должна быть зарегистрирована именно в Латвии. Угу. Потому что если эта электричка из...
0: Если эта электричка
1: стороны,
0: выезжает в Эстонию, то она
1: если тебя мало
0: уже устраивается по правилам, как для обычных автомобилей.
1: Да, да, да, потому что мало с этим кто сталкивается, потому что электрички на такие большие расстояния обычно не едут.
0: В том регионе, где тусуются, но... там и тусуются.
1: Там и тусуются, да, где есть зарядки. Но сейчас трассы оборудовали нормальными быстрыми зарядками, все в порядке. Да, есть, ну, этот нюанс. Там чуть-чуть речь о другом была. Парковка, это была не парковка, а зарядка.
0: Uh-huh.
1: И в их случае штраф за то, что ты был, стоял на том месте, где тебе не положено, потому что это зарядка для электромобилей. Но он говорит, я же электромобиль. Ну да, ну нет. Пошел вон. То есть, да, ты не можешь пользоваться городскими льготами, которые город для своих городских автомобилей вот предлагает, потому что ты не свой, как будто бы. Но в данном случае там зарядка-то для всех.
0: Ну да.
1: Все за нее там денежки-то платят, когда заряжаются. Но ты, ну, не можешь. Тебе там вот нельзя. Потому что, ну, короче, штраф как будто бы за то, что он встал туда, куда ему нельзя стоять. Ну, короче, странно. Ладно, что ж. Я, кстати, слышал, да, про этот случай, что у нас, да, штрафуют тоже. Вот если электрокар зарегистрирован не в Латвии, да?
0: Если не с синими номерами?
1: Нет, с синими, но не в Латвии. Ну, к примеру, да, даже если это будет электрокар 100%, ну, извините, пожалуйста. Получил чувак штраф, очень сильно этому удивился, и говорит, ну, а что делать? Кто же это как не подозревал? Я вот не знаю насчет полос общественного транспорта, можно ли пользоваться? Наверное, можно.
0: Нужно быть внимательным. Угу.
1: Хотя как? Мотоциклом можно пользоваться общественным транспортом. А если ты мотоцикл с другой стороны, как будет проверять? Не, наверное, ну, короче, не знаю. Очень сложная система. Напридумывали правила, потом как с ними разбираться. И вообще, быть туристом сложно стало.
0: Это да.
1: Да, прям приходи, бери искусственный интеллект и изучай все правила,
0: да,
1: которые...
0: Да и он обманывает. Сколько людей не улетели куда-то или в итоге остались.
1: Короче, будьте бдительны, будьте начеку всегда.

0: ну раз заговорили про электрички, расскажу про новинку от Bentley.
1: Это нам нужно как раз Bentley по запросу.
0: Torqal – это полностью электрический SUV от Bentley. Два электромотора в нем будет мощностью 820 лошадиных сил. Что позволяет ему разгоняться за 3,5 секунды, ну 3-4, если быть точным, до 100 км в час. И проезжать 600 км на одном заряде. Два электромотора, Наталья.
1: Угу.
0: В Bentley 3-4 секунды. Это внедорожник. Ну, типа,
1: а как
0: SUV.
1: Он будет выглядеть? Как
0: Bentley.
1: Как Bentley?
0: Ну, Bentley, да, такой большой Bentley. Такой прям как внедорожник.
1: То есть больше как на такой, как джип, да, похож?
0: Да. Ну, но с мордой Bentley.
1: Ага.
0: Ну, весь такой Bentley.
1: Я сейчас,
0: Bentley,
1: да, уже начала смотреть, да.
0: Угу. Torqal называется.
1: Название
0: Torqal
1: так себе.
0: Torqal пишется.
1: Да, уточняй.
0: А то название действительно так себе. Так, а цена стартует примерно... Короче, примерно 200 тысяч евро будет.
1: Да, ну, так, 200, для
0: тысяч,
1: начала.
0: Тысяч.
1: Да.
0: И, в принципе, нормально. Для, ну, как бы, хочешь Bentley, электричку, пожалуйста,
1: да,
0: теперь.
1: 200 тысяч.
0: Я, честно говоря, ну, да, раньше было странно, что Bentley... Bentley это был, ну, как бы, автомобиль, вот.
1: Ну, премиального
0: сел,
1: класса.
0: Премиального такого, класса,
1: да.
0: С водителем ты сел, едешь такой,
1: а
0: знаешь, типа лимузин
1: сидишь,
0: такой,
1: ждешь,
0: да.
1: Пока,
0: Сейчас он тебе, пожалуйста, внедорожник. Куда ты внедорог собираешься ехать на Bentley? Да, ну, типа SUV. Да, и электричка, чтобы ты на электрозарядке стоял там, как-то,
1: да,
0: со всеми зумерами кофе покупал.
1: Ага.
0: Знаешь, как, ну, у меня знакомый, который ездит на электричке, рассказал, говорит, что у него в багажнике еще электросамокат всегда лежит.
1: Да, серьезно?
0: И ты, короче, да, ты приезжаешь, допустим, у тебя зарядка заканчивается, ты поставишь на зарядку, берешь самокат, дальше едешь по своим делам на самокате.
1: Потом возвращаешься, ну, слушай, это удобно, конечно.
0: Да, зимой, говорит, вообще,
1: да,
0: огонь.
1: Угу.
0: Очень удобно. Ладно, что ж, продолжим с крутой музыкой. Этот трек называется Nokia.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: В эту пятницу, 25 сентября, в Латвии ожидается пасмурная погода на всей территории страны. Пройдут дожди. Температура воздуха днем +12, +15 градусов. Ветер южный, юго-западный до 8 метров в секунду.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Ой, здрасте, доброе утро. Это пятничное утро. И 25 сентября на календаре.
4: Да.
3: 25 сентября означает, что до конца сентября еще 5 или

0: что, календарь что? Говорит то же самое?
1: Что в сентябре 30.
2: Совпало. Да.
1: А ты по косточкам-то проверял или что?
2: Да, как ты считаешь?
1: Да я не знаю.
2: Июль, август, 31, я помню. Сентябрь, значит, 30, все.
1: Угу. Ну все, отлично.
2: А как вы вообще придумали? Я еще всегда удивляюсь, как придумывали календарь. Вот давайте у нас будет, значит, июль и август будет 31. 31, 31. Это же, знаешь, как они? Июнь, июль, там был июль, ну, их же так звали, так всех.
1: Да.
2: Какого-то чувака звали август, он сказал, я тоже хочу свой месяц.
1: Срочно.
2: Пускай будет этот месяц называться август, честь меня. Ну и так далее. Короче, да, а потом говорит, ну а в сентябре опять сделаем 30. Ну подожди, говорит, нам надо 30. А, ну тогда следующий опять будет 31, чтобы чередовалось. Так у нас уже не чередовалось.
1: Ну это же нормально, ну, да, так вообще обманули с этим февралем.
2: А потом такие, блин, а что-то говорит, ну давай в февраль
1: урежем. Получается, все у нас съехало.
2: Говорит, в их компашке, всех этих, в честь кого называли места, это с Древнего Рима же, да, или откуда пошло? По всей видимости, февраль вообще как-то...
1: Не уважали, да. Так, раз в 4 года оббирали.
2: Нет, каждый год оббирали, а раз в 4 года такая, ладно, один день тебе накинем. Нормально. Так, но хорошие новости в сентябре о том, что 30 дней, это означает, что 5 дней до зарплаты, ребят. Держимся. Доброе утро всем.
1: Что-то не знаю, сентябрь, конечно, месяц затратный получился.
2: Да, всего просто.
1: Не вообще как-то не по расчетам, всем не по расчетам.
2: Ну, потому что сразу на тебя наваливаются новые расходы, потому что новый сезон.
1: Детские конфетки. На голову свою, вот этот ремонт.
2: Ремонт, лето все потрачено, да. Какая-то хандра, депрессия, всякие такие.
1: Ну подожди, ну что ты меня загоняешь?
2: Со сменой гардероба там, да еще и, ты видела, цены на бензин, слава богу, которые вроде как попонизятся должны к 1 октября. Ну, потому что акции опять что-то уменьшаются.
1: Ты пока что не назвал ни одной причины, для чего мне тут веселиться.
2: Ну, придумывать. Снизить цены на бензин, вот, типа, веселись. Немножко.
1: Но не факт.
2: Ну ты заправься сейчас.
1: Так, доб...

0: Так, друзья, да, смотрите, у нас есть список интерактивов периодически. Это такая группа у нас с Эндрю. Мы в какой-то момент нашего жизненного пути...
1: Ну, что ты начинаешь?
0: Нам приходит, короче, мысль, да, и мы вот как бы... Ее записываем. И я ее тоже записала. Угу. Но так как я знаю, что я, когда что-то записываю, я потом вообще не понимаю, что я вообще имела в виду. И поэтому я себе для себя лично пишу определенные такие напоминания об этой ситуации. Итак, бессмысленные действия, которые я совершаю. И далее пометка. Пляж. Накрыть сумку. Короче, ситуация, которая состоялась в прекрасный один единственный солнечный день, когда я была на пляже в этом году. Это было лето 2026 года. Это лето было троеточие, не эфирная часть. Но один день я смогла позагорать.
1: Да.
0: В какой-то момент...
1: Классическая латвийская лето из анекдота, да.
0: Да, вот то, что надо. И я отправляюсь, думаю, надо поплавать, да? И ты такой, ой, так, ну ты тут вещи же оставляешь, ты же поплавать, а вдруг же тут сейчас сворует. И в этот момент ты вот эту свою несчастную сумку, в которой там лежат типа какие-то средства, да? Ты как бы такой, что бы сделать? И ты такой раз, и полотенце так накрываешь?
1: Да.
0: И начинаешь испытывать чувство такой определенной безопасности. И отправляешься себе спокойненько в море.
1: Да.
0: Купаешься.
1: Все украли?
0: Хотя ты понимаешь, нет, у меня не украли. Но я просто
1: понимаешь, что... То есть ты без того, чтобы накрыть свои вещи к полотенчикам, не уходишь, да, скупаться, потому что...
0: Да, потому что, типа, это небезопасно. Но сейчас я как бы накрою это полотенчиком или маечкой.
1: Все. Все защищено.
0: Все.
1: Сохранится.
0: Можно купаться вообще, не оглядываясь.
1: Можешь идти домой и вернуться, все будет лежать, как было. Так, я тебе скажу, что это не без... Ну, как бы не бесполезно.
0: Оно все равно никак тебе ничего не поможет.
1: Во-первых, чайки.
0: Мы знаем. Я же не от чаек закрывалась.
1: Я понятно, что не от чаек.
0: Я таких проблем с чайками.
1: Во-вторых, лишние взгляды, понимаешь? Когда у тебя там что-то торчит из сумки.
0: Да ну ничего там не торчит. Да, ничего там не торчит.
1: Смартфон последней модели.
0: Это просто сумка как лежала, так ты ее просто накрыла полотенцем.
1: Да, да, да.
0: Там ничего у тебя не то, что ты там раскрыл кошелек, и из этого кошелька тащит.
1: От лишних глаз. Ну как? Не знаю.
0: Но это не

0: не спасает. Если человек хочет украсть эту сумку или там что-то, то ему вот это полотенчик вообще совершенно
1: не помешает. Бесполезные действия, которые мы совершаем, даже так не задумываясь об этом, или ваши друзья, ваши знакомые, коллеги по работе, да, делают какую-то вообще бесполезную бесполезность, а вы смотрите...
0: Но им от этого становится немножечко спокойнее.
1: Типа, да, что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Она такая, так, вот принято. Может, мои любимые...
0: Так сразу мысленно становится спокойнее, знаешь,
1: Пиши, если у тебя есть свои эти такие вот пятничные наблюдения. А мы продолжаем. Будем читать все эти сообщения, которые пролетели?
0: Конечно.
1: Про календарь или нет? Давай попозже тогда.
0: Давай.
1: Спасибо, кстати, мы все читаем, но не что-то оставляем за эфиром, но в эфир попадает только наше рассуждение и классная музыка на топ-радио. Она танцует под Шаде, одна из песен, которая, как мы выяснили, многих уже. Но зато она напоминает про это лето 26-го года, которое длилось один день.

0: Так, мои дорогие, значит, начинается история. Мы сегодня вспоминаем те вот бессмысленные действия, которые мы совершаем иногда вообще на автомате, но они совершенно, ну, вообще не несут никакого содержания и никак не исправляют ситуацию. Просто почему-то делают такое, знаешь, ощущение, что стало полегче. Итак, доброе утро, пишет наша радиослушательница. Я вот в детстве, когда мы вот поранились, что мы делали? Мы отрывали подорожник. Помнишь, Андрю?
1: Да.
0: Да. Его вот так вот на ранку прикладываешь две минуты, и все! Бабушка ушла.
1: Ну,
0: это я от себя добавлю, да? Он говорит, и мы думали, что реально, что все, он вылечил нас. Вылечил. Uh-huh. Поэтому очень многие прикладывали подорожники к голове, но
1: не
0: вылечили. Всех, да, вылечили эти бывшие. Все. Так, дело сейчас не про это. Я вспоминаю, как мы, причем это в какой-то момент стало даже привычкой такой. Ты рассказываешь, допустим, что-то там, вот, и у нее, значит, было на лице шрам. И ты такой, и ты в этот момент потираешь так лицо, на правой щеке потираешь правую щеку, и так... Типа ты себя сдуваешь, это чтобы тебе не произошло.
1: Ты где ты берешь эти...
0: Ты не делал так никогда?
1: В жизни не делал.
0: Ты не делал никогда?
1: Там, и ладно...
0: Вот так должен потереть, и вот так... На небо обязательно надо было отправлять.
1: Это много объясняет, Наташка, что ты ходишь, трешь тут себя все время.
0: Так, короче, ладно. Я не помню, сколько мне было лет. И, в принципе, я уже эту историю сама не помню, потому что рассказывали ее мне.

0: и тети. Короче, они говорят, мне в районе там 8 лет, значит.
1: Они говорят, тети?
0: Они говорят, да, мы приходим там в гости, значит, все. А говорит, и смотрим, ну, Наташка так мелкая, и так вот с пяточек я так провожу по ногам, значит.
1: Так, потом так, начинаешь рассказывать нам тут такое.
0: Вверх, так вот через голову, и вот так вот, значит, и вверх руки так вот, так, и, значит, так делаю несколько
1: заклинания
0: раз.
1: Заклинания читаю.
0: Да, и, ну, мои тети
1: вдруг
0: говорят,
1: открываются ворота.
0: Ну, и мои тети такие говорят, а моей маме, то слушай, ну, а там, а, может шабану? Быть, Наташа, там, телевизор вы там вообще включаете, не включаете, потому что там какие-то фильмы пересмотрел, какие-то движения непонятные.
1: И на радио надо работать.
0: Какие-то, что-то с ней не то. И моя мама такая похлопает, говорит, Наташенька, доченька, а что вот это за такие непонятные какие-то движения, что ты делаешь? Я говорю, мам, ты не понимаешь? Я всю негативную энергетику себя собираю.
1: Ты уже тогда увлекалась эзотерикой.
0: И в космос отправляю.
1: Ой-ой-ой.
0: Не помогло.
1: Не помогло, да? Удивлена? Этот трек мы услышим скоро, а также как и Meet Me in the Dark. Это трек из топ-20, 11-я строчка. Оставайся с нами, ну и ждем твои истории про бесполезные действия, которые люди совершают.
0: Они не помогают.
1: На WhatsApp 25037.
2: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien! Mani sauc Ivars Ijaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiska gudra izvēle.
2: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra paredzamība.
4: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
6: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
7: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
8: Правда? Какую?
7: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
8: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
7: Конечно.
9: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тигуа. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
10: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: календаря, но я понимал, что какая-то там очень серьезные нестыковки. То есть это какие-то там изначально там майя сидели, да, что-то там на палочки нарисовали какие-то, и на базе этого мы сейчас все живем и существуем.
1: Не, ну хотелось бы, чтобы пришел какой-то человек, который в этом соображает.
0: Ну, в смысле соображает?
1: И было бы,
0: ну, вот очевидно, что... же все, что вот все, что у нас происходит, да, там, я недавно смотрел, почему придумали, что угол, прямой угол 90 градусов. Почему, ну, типа, не 100, например, да, или там, почему вообще градусы появились, откуда они взялись и для чего? Гораздо было бы логичнее делать бы отношения... ну, используется число пи, в конце концов. Оно константно. А у нас используются какие-то градусы вымышленные, которые сами люди придумали. Оказывается, по стрелкам часов. Ну, типа, тоже, знаешь, то есть, короче, какая-то там такая вот несуразница была.
1: Суть не в этом, да. Суть в совершенно в этом сообщении в другом. То, что мне очень понравилось. Наш радиослушатель продолжил. Говорит, если что... Я не зануда. Просто не жадный на информацию. Если что-то знаю, то готов делиться.
0: А я зануда. Вот, что теперь будем делать? Вот. Ты поделился со мной информацией, а я сейчас буду ее тут раскручивать до последнего. Ладно, ну спасибо в любом случае всем. Так, мы говорим про возвращаемся к нашему интерактиву и бессмысленные действия, которые мы совершаем. Мне понравилось. Каждый раз, выходя из дома, пишет наш слушатель, закрывая дверь на ключ, я дергаю ручку ровно трижды. Приговаривая, закрыл.
1: Это вообще-то симптом, да, вы понимаете?
0: В смысле?
1: Ну, это признаки психологического расстройства.
0: Почему?
1: Когда люди несколько раз проверяют, закрыли ли они что-то, это очень явный симптом, к которому нужно идти к психотерапевту.
0: Люди проверяют, ну как, ты закрываешь
1: если
0: дверь
1: и проверяешь. Если ты каждый раз проверяешь, так. Это симптом.
0: А если ты не закроешь дверь? Ну и когда-нибудь.
1: Ну, когда-нибудь, да. Но если ты регулярно проверяешь...
0: Регулярно, это... чтобы точно быть уверенным, что закрыл.
1: Это психическое заболевание, Андрей.
0: Прикольно, спасибо.
1: Да. Это, кстати, Наташа, обрати внимание... Не,
0: слава
1: конечно.
0: Богу, что у тебя нет медицинского образования, иначе бы мы тебе поверили.
1: Ребят, проверьте, пожалуйста, если вдруг у кого-то из ваших друзей или родственников что-то такое. Это так же, как с утюгом, это так же, как люди как бы... Это определенно... Я скажу, как что это за заболевание, у меня у друга как раз. А? И это первый из признаков, там потом это все развивается, поэтому... Поэтому это не то, что вы 20 лет тому назад повторили за вашим другом. Нет.
0: Короче,
1: это...
0: не слушайте ее.
1: Наоборот, слушайте, это важно.
0: Доброе утро. Когда остаюсь ночевать в гостинице, всегда ставлю к двери чемодан. Тоже симптом? А, типа, нет. Что если кто-то решит вломиться, то чемодан его остановит.
1: Вот, да. Да спокойнее, типа,
0: это
1: и спится спокойнее.
0: Нормально.
1: И спит спокойнее.
0: И полотенцем накрывать сумку тоже не симптом. Нормально все. Да, все сохранилось. Да, автоматически.
1: Не, Андрей, ну что ты смеешься? Это не делай из серьезной проблемы шуточку. Нет, ребят, это действительно важно.
0: Проверять дверь, когда уходишь?
1: По три раза одинаковые действия делать? Три раза проверять?
0: Ну, привычка
1: закрыл,
0: просто.
1: Закрыл. Это не привычка. Ты чего? Нет.
0: Странно.
1: Я сейчас тебе скажу название.
0: Ну, давай, хорошо. 25037, WhatsApp. Мы говорим про странные действия, которые мы совершаем, иногда не сознавая, зачем мы их делаем. Иногда наши знакомые тоже делают какие-то странные действия, и мы этому можем удивляться прямо сейчас. Пиши свою историю.

0: Slake и Крис Лорензо. Услышим скоро. Ну, очень крутой трек. Пятничный, да? Ну, впрочем, как и этот. Боб Синклар, Кайза и I Can't Wait. Все это через 2,5 минуты на Топ-Радио.
1: Rimi zemocenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi!

0: сегодня говорим про некоторые действия, которые, в принципе, можно считать бессмысленными. Но наша радиослушательница пишет: а можно считать бессмысленным действием намекать на что-то мужу? Хотя все равно понимаешь, что пока в лоб не скажешь, не догадаются. Но все равно продолжаешь каждый раз намекать, а может все-таки...
1: Можно вопрос? А может, ну... может, ко всем,
0: вот,
1: да?
0: А ты вот как вот мужчина,
1: тебе,
0: да.
1: К тебе, ко всем. Да,
0: да. Ну, вот вообще. Вопрос?
1: После,
0: да, я боюсь.
1: После очередного намека какого-нибудь, там, значит, там, 20-го. Да. Хорошо. После очередного года совместной жизни и неработающих намеков.
0: Почему,
1: черт побери, не сказать прямо? Ведь это же так просто. Сказать прямо. Что тебе надо? Без намеков, без каких-нибудь...
0: Слушай, а знаешь почему? Потому что мы не хотим быть требовательными стервами. Понимаешь?
1: В тот момент, когда... сейчас вы кто?
0: Сейчас мы стервы, которые намекают на свои требования. Понимаешь, в тот момент, когда мы говорим это, вся магия исчезает. Ну, это что, как это, допустим, ты грустишь, он не дарит мне цветов. И, ну, скажи ему, чтобы он тебе подарил цветы. Ты подходишь к мужу и говоришь: слушай, ты не даешь мне цветы, подари мне цветы. И он, как дурак, на следующий день приходит с цветами, говорит: на, ты хотела цветы, на.
1: Ну,
0: и что? Это отвратительно. Тебе эти цветы, ну, забери их себе, засунь куда-нибудь.
1: Короче, зачем вам вообще цветы? Вы что, садовники, что надо этих цветов?
0: Нет, мне, допустим, тоже цветы не так, чтобы сильно нужны, но какие-то другие вещи мне нужны. Мне нужны. Вот хорошо, давайте обратимся, вот наша радиослушница, вот Вероника, вот напиши нам, вот ты на что сейчас конкретно намекаешь мужу? Пришли его номер телефона.
1: А мы позвоним в лоб, и мы все скажем.
0: Если он получит анонимный звонок.
1: Я вам сейчас...
2: Здравствуйте, вам звонил из будущего. Мы, Андрей и Наташа из будущего, рекомендуем вам прямо сейчас поехать и купить цветы, иначе будут проблемы.
0: Пип-пип-пип-пип. Все, Вероника.
1: Дарт Вейдер женский позвонила.
0: Как-то, я не знаю, надо подумать, как это сделать.
1: Ну так мошенники не делают. Ты мошенники, до свидания.
0: Вероника,
1: я так все время
0: присылай. Что ты там, на что ты намекаешь мужу? Давай, решай ситуацию.
1: Сейчас мы разберемся, как правильно намекать.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в эту пятницу, 25 сентября, в Латвии ожидается пасмурная погода. На всей территории страны пройдут дожди. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 15 градусов. Ветер южный, юго-западный до 8 метров в секунду.

0: Iegūdi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Magazīni Lats представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов ЛАЦ. Лека штука. Больше информации в магазинах ЛАЦ и на ЛАЦ.ЛВ.
2: Номер лотереи 9130.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 24 сентября аккумуляторный ударный шуруповерт 69 евро, моющий пылесос 75 евро и гаечный ключ или набор торцевых головок 9 евро. Lidl стоит того.
5: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves smaržos kā vienmēr, bērni izaugs. Un sapņi pamazām piepildīsies, it kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem, arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.

0: как видишь, наша слушательница, которая прислала нам сообщение, что муж не понимает намеков, не воспользовалась нашей помощью, чтобы намекнуть что-нибудь мужу. Он говорит, так, я тут сама, без ваших, как бы без сопливых разберусь. А, но прилетает следующее и очень резонное сообщение. А ничего тот факт.
1: Предложение хорошо строится.
0: Да. А то, что женщины, говорит, не понимают намеков, это вообще нормально?
1: Да ничего, что факт.
0: Ничего, что факт. А?
1: Что?
0: Что женщины?
1: О чем?
0: А женщины понимают намеки?
1: Какие?
0: Наталья.
1: Что?
0: Да, вот о том, о чем я и говорю.
1: Ты без кого обращаешься?
0: Да, к тебе.
1: Какая Наталья?
0: Ну, ты представитель женщин теперь, тебе отвечать.
1: Какие намеки? Мы все делаем правильно.

0: Ну да.
1: Ну ладно, хорошо, ну какие намеки конкретно там никто не понимал? Не, ну слушай, чаще всего женщины не понимают намеки, просто...
0: Подожди. Во-первых, та женщина, которая написала про намеки, она тоже примеров никаких не приводила.
1: А потому что...
0: Почему теперь ты от меня примеров требуешь каких-то?
1: Я требую от слушателя, который это написал.
0: Ну, давай, хорошо. Слушатели потребуем. Нам ничего никто не присылает, а мы тут что-то требуем. Мы требовать можем сколько хотим.
1: Потому что ты гадости просишь присылать. Ну и все, люди уже говорят,
0: нет,
1: ну куда?
0: Я
1: ну
0: гадость...
1: что будет, Эндрю,
0: нет,
1: это использовать
0: Наталья,
1: вообще?
0: Нет, нет, гадости присылают как раз-таки нам бесплатно. Просто так, я ничего не прошу. Это уже чисто объективно и по факту в твой адрес. Так что ты тут уже, как говорится, за что заслужила.
1: А ладно, ладно.
0: Спасибо за гадости.
1: Хорошо вообще, чтобы вы тут, несмотря на то, что мужчина не понимает намеков, женщина не понимает намеков.
0: Кто-нибудь в этом мире понимает намеки?
1: Исследование. Несмотря ни на что и несмотря ни на все, семья, оказывается, помогает быть тебе счастливее.
0: Несмотря ни на что и несмотря ни на все. Там так и написано.
1: Да.
0: Научным языком.
1: Слово, да. Все. Друзья мои, семья вам нужна.
0: Нормально, разобрались.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. Место номер 18. 18-е.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное морнинг-шоу на Топ-радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Ой, здрасте, доброе утро.
5: Здрасте, здрасте, здрасте. Ничего не красти.
4: Здрасте. Да, и доброе утро 25 сентября.
5: Да, хорошо. Уже.
4: Точная инфа пока что. Пока что такая у нас есть. Что у вас? У нас квартира.
5: То есть мы на этом, да?
4: На таком, да. На такой педали мы сегодня зашли. В эту пятницу с ноги. И как-то надо, ну, нам еще целый час.
5: С ноги нас отсюда попрут
4: когда-нибудь. Да, да. Тут это...
5: Почему? Вот ты знаешь, вот что коллеги нам оставили? Ты посмотри, что мне... Вот что это? Видишь, это карандаш, у которого совершенно... Он уже весь стерт, им невозможно писать. Кто вот... И никто не поточил. Оставили мне здесь его для... Вот что это?
4: Сейчас моя задача, друзья, просто ничего не говорить. Вот сейчас Наташка сама повозмущается.
5: Поперепсихуется. А вы так и поступаете с женщинами.
4: Да, да, да.
5: Пусть она там сама походит. Она ходит,
4: машет карандашом, говорит, вот что это. Я не ведусь на эту провокацию, потому что ей скажут, это карандаш. Нет, это не карандаш!
5: Это унижение!
4: В этом карандаше сосредоточена вся боль и унижение, которое я испытала, придя на это рабочее место.
5: Эндрю, откуда ты знаешь? Вот ты все знаешь. Да, девочки, правильно. Давайте выносить мозг нашим мужикам.
4: Это вот эти ваши намеки, да?
5: И не нашим. Такой сегодня энергетический день. А что?
4: У тебя есть власть выносить и не своим мужикам, да, к сожалению.
5: И своим, и не своим. Ну, а что делать?
4: У тебя есть микрофон. Что ж, друзья, мы будем держать

0: Мы вот сейчас пару треков уже прикольных от него. Мы услышали новые группы, новые названия появляются. Это нормально, да. Но есть некоторые названия групп, которые вдруг появляются с новинками, и ты удивляешься. Все помнят вот такую группу?
1: Да. Да у меня был такой звонок на телефон.
0: У всех
1: был такой. Когда мне был Alcatel.
0: Да, да, но это группа Morandi и Angels.
1: Вау,
0: кстати,
1: мне кто-то сейчас звонил и говорил, ты знаешь, что задано по математике?
0: Да, да, да. Кстати говоря, про музыку того времени, это было, по-моему, это же был хит 60, даже я забыл уже. 169 же мы прям так активно под него дэнсили. И в целом музыку этого времени мы будем вспоминать, я лично за пультом клуба La Roca, Brebes 96, 2 октября на тусовке. Поэтому мы можем уже сейчас запустить наш вот этот вот розыгрыш
1: наше
0: билетов.
1: Колесо фортуны.
0: Да, колесо фортуны, которое, где мы собираем все ларковские треки. То есть слушатели присылают, пожалуйста, только название, да, ни ссылку, ни сам трек, ничего, ни другого. Название мы сами уже там разберемся дальше. Хотя бы намекните, что за трек, который у вас ассоциировался с тем временем с клубом La Roca, может быть, Studio 69, Красная площадь или R&B зал, который там тоже присутствовал. Короче, все, что у тебя связано с тем временем, ты присылаешь.
1: Ты знаешь, сейчас,
0: мы
1: когда мы вспоминаем те самые музыкальные композиции,
0: да.
1: Вот каждый раз вот ты такой думаешь, ну нет, ну что значит вот это, какая-то ларочная как бы песня, что как такое? А когда ты слышишь какой-то
0: да.
1: трек, ты такой, ну это вот это La Roca.
0: Да, да, да.
1: А я потом ты слышишь другой трек, это не La Roca.
0: Ну,
1: а вот как это определялось? Как этот
0: да никак,
1: La Roca метр работал в свое время? La Roca
0: метр, да. У каждого он свой. Он,
1: ну,
0: для
1: да.
0: каждого. И мы увидели там, у кого-то вот Nana Lonely почему-то, uh-huh. да. Ну я говорю, не, она это есть вероятность, что она там звучала где-то в каком-то из залов, да. Но у человека вот такая ассоциация. Мы тут ничего поделать не можем. Короче, свою ассоциацию ты присылаешь нам в виде одного названия, пожалуйста, да?
1: Да.
0: Ни ссылки, ничего ли другого. Мы выберем случайную песню. Во-первых, mm-hmm. мы ее послушаем.
1: Да.
0: Чтобы у тебя максимально тебя погрузить в эту атмосферу. Mm-hmm. И подарим 2 билета.
1: Возвращаясь. И напомним, наверное, о том, что все действо вот этого, скажем так, эмоционального воссоздания моментов и определенное, хотел сказать, контакт. Назовем это контакт, да, чтобы не было бы как бы... Произойдет 2 октября.
0: Называй это контакт.
1: Да, 2 октября.
0: А что там уже во время этого контакта у вас произойдет? Или после?
1: Все начиналось. Brebes 96, концерт
0: был. Там столько контактов было.
1: Там контактов было много. А сколько браков после этого было? А сколько семей?
0: Ну давай, давай.
1: В свое время La Roca и Studio 69.
0: Хорошо, про болезни не вспомнила. Так, ладно. Короче, друзья.
1: Как всегда. Билеты на ticketshop.lv, если ты не готов участвовать в нашей инициативе, да и не надо, будь уверен, что ты себя обезопасил и твои билеты

0: потому что совсем скоро цены будут повышаться.
1: Да, ну а возвращаясь к группе, которая тебя была звонком на Мелозе, да?
0: Да.
1: Новинка от группы Моранди, и это всегда
0: да,
1: очень
0: да.
1: странно.
0: Они живы там еще?
1: Ну, типа того, вот к чему я это все вел. Так что встречай, Мисс Кали называется, этот трек очень прикольный.

0: через 2,5 минуты ровно.
1: Volkswagen Festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга репчатый лук 1 килограмм 37 центов. Филе куриной грудки 500 грамм 2,89. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
3: Hē, mēs nesaīzīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscēnu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesaīzīvošu.
4: Aizvien domā par jaunas ierītes iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet Iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
5: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
6: Правда? Какую?
5: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
6: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
5: Конечно.
7: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
8: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается.

0: получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nesi?
2: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.

ситуациях на дорогах. Пробки в Риге на бытепроводе Карля Улманяга, в сторону центра. Пробка до 10 минут. Не могу сказать, что прям много пробок в нашем городе. Достаточно, но для пятницы все достаточно хорошо. Итак, на улице Лачплаша в сторону центра, ближе к перекрестку Сатовас, примерно 10-минутная пробка. Так, затруднение на перекрестке Бривибас и Густава, Земгала, Гатве. Получается, где-то 10 минут со стороны Бривибас и со стороны Густава, Земгала, Гатве тоже примерно 10 минут. Далее все пробки.

Брунику и Таллинас. Стоит обратить внимание также на Вантовый мост. Там примерно 5-10 минут ты потеряешь, и далее уже в сторону центра, когда только съезжаешь, на Валдемар дополнительные 10 минут. Если ты заметил что-то важное на дорогах нашей страны, обязательно об этом сообщай на наш WhatsApp 2 5 0 3 7.

0: Еще буквально 3 секундочки, 2 секунды.
1: Для чего?
0: Все добавить их много.
1: А,
0: много.
1: Ладно, хорошо.
0: Я не знаю, очень сильно отличается список песен, которые были на неделе, от того, что нам присылают в пятницу.
1: Да, другое настроение совершенно.
0: Да, да, еще
1: хорошо, хорошо.
0: О боже, что произошло? Я что-то сделал не то и все сломал.
1: Ты все сломал, ты все сломал.
0: Боже мой, все, ладно.
1: Класс, еще. Класс, класс, класс по клавиатуре, потому что Андрей что, работает в офисе.
0: Да, да, да, да. За компьютером.
1: За компьютером, у Андрея есть компьютер.
0: Да. Все. Да.
1: Получилось?
0: Слушай, ну, блин,
1: ну, давай
0: я даже...
1: списочек так хотя бы чуть-чуть так озвучь, хоть что там, что тебя так немножко... Ой, ну да, тут много.
0: Ты угу. тоже заметила, да?
1: Да. Угу.
0: Так, ну что, сегодня пятничный список, он таков. Дарут, Сэндсторм, Айвропа, Герап. Да, так, это надо будет покопаться нормально в архивах. Винтаж, Ева. Ева, я любила тебя.
1: Это была, кстати, эпоха.
0: Да.
1: Точно?
0: Но это такая, ну, не совсем, наверное, ларока, но тем не менее, мы же сказали, что это ассоциации. Форс, какого? Аваканда, Go, Парадокс, Soap is in the Air, Chica Bomb, Public Domain Operation Blade, West Bump Beatbox Rocker, Rhythm Gangster, The Crowd Song, была такая. I can't remember what happened last night. All I can remember is the sound that goes like this. Туф, туф, туф, туф, туф. Блин, круто будет, если вы будете. Да, извините. А флешбеки. Флешбекнуло такое. Все, просто ударьте кто-нибудь его, чтобы он вернулся к списку. Columbia Pictures, вот такая вот.
1: Не представляет.
0: Суперстар DJs, Party Papa Роли Триггер. 9 PM Till I Come. DJ Alligator, Woof Like a Dog.
1: О, ну тут да, с этим треком не поспоришь.
0: Soap is in the air. In the air, еще разочек. Дважды, значит, у нас уже No Stress. Que pasa Paradox, еще раз, да. Explosion, Riga Style. Да нет, пожалуйста, не
1: нет, подожди, Riga Style у нас когда была?
0: Ну, была,
1: вчера,
0: да.
1: Все,
0: ну,
1: выкидывай,
0: ну, прислали, ну, что делать теперь?
1: К сожалению.
0: Ну, добавим еще раз. Выкидывать прям?
1: Ну,
0: не,
1: конечно,
0: не, ну, ладно,
1: но она вчера только была, ну куда?
0: Так, Riga Style была вчера, извините.
1: Да, ну так нечестно.
0: Love Crazy, я даже не знаю, что это. Акула, кислотный диджей. Кстати, она выступает. Я недавно видел ее выступление. Акула, да? Да, да, да. Оксана Почепа. Кисло, а ты совсем меня не... У них там хореография. И она говорит, кислотный диджей. Они такие руки как будто на наушники показывают. Потом,
1: да.
0: Кислотный мюзик. Они показывают, типа, как будто мюзик. Потом, кислотный пипл. Они показывают на народ. И такие, давай, давай. Они прыгают. Я хореографию очень изучал прямо. Молодец. Так, Руи
1: до синтетико.
0: Не зря потраченное
1: время,
0: Андрю. Да, да, да. Я же важными вещами занимаюсь. DJ Alligator, давай, давай. Еще раз Дарут Сэндсторм. И еще раз Латхаус. Латхаус is calling. Let's go. Что теперь делать? Главное, что еще, да, присылают. Но это уже все, мы не можем.
1: Извините, ребят, мы уже тут не закинем, это лукошко.
0: Ой, блин, а как мне это найти?
1: Что, а Европа?
0: Не. Блин, издеваетесь, что ли?
1: Теперь я смотрю, где выступает певица Акула.
0: Нет, нет, нет, нет, нет, не этот раз.
1: Ладно, неплохо выглядит, кстати.
0: Слушай, ну ладно.
1: Ничего себе, Эндрю!
0: 2 дня подряд Латхауса, ребятки. А что делать?
1: Так, называй последние цифры того уважаемого
0: слушателя. Это несложно, на один из последних присылок. Это вообще, я даже не помню, как оно звучало. Ну классно. Ой, последние цифры 618. Поздравляйте, дружище. Спасибо за флешбэк.
1: Серджио.
0: Ну, рандомайзер на твоей стороне, Серджио. Все, отправим билеты прямо сейчас. Fuck you!

Музыка есть, и это новинка от Lickie Lee и The Magician. Knife in the Heart называется этот трек, и про этот трек тоже есть история, точнее, про этих исполнителей. Когда-то они прогремели с одним большим очень хитом, расскажу попозже. Bless и Skinny Love — это 15-я строчка на топ-20, через 2,5 минуты на топ-радио.

0: Ой, нормально, тут флешбеков произошло у многих, конечно же, и от списка песен, и от самих песен, и от самого трека, и так далее. Мы любим эти все музыкальные, конечно же, истории и какие-то воспоминания. Я хочу
1: Слушай,
0: еще...
1: А вообще, кто бы мог подумать, да, что музыка настолько серьезно будет служить вот этой машиной времени?
0: Да. Правда? Не, ну, всегда, и так оно и было, ну а как хотелось.
1: А главное, что когда мы тоже собираемся на Ларокку, машина времени не только становится сама музыка, но и те люди. Да. Мы с девчонками встретили несколько знакомых, и вот ты такой, ну я тебя знаю, я тебя знаю, ты меня тоже знаешь, мы друг друга знаем, ну ты молодец, все, пока-пока. Вообще, даже не помню, но лица просто, ты помнишь эти лица, да, они с возрастом изменились. На определенных лицах есть история их успеха, а у кого-то и провала. Но лица родные, свои любимые.
0: Да, 2 октября не пропусти тусовку. Следующая
1: пятница. Если что, билеты на ticketshop.lv.
0: Неделя осталась нам всем на подготовку. Так,
1: давай. Как ты будешь готовить? Свое лицо?
0: Я сет буду готовить. Я же вообще-то играю там еще на то, что на тусик.
1: Ясно, я думала лицо.
0: Почему мне лицо готовить?
1: Побрился, пошел. Подожди, я про лицо. Но, во-первых, ты мог найти свои старые какие-нибудь джинсы.
0: Зачем?
1: А я видела на фотографиях, у тебя были джинсы какие-то со стразами.
0: Нет.
1: Какие-то бело-синие такие.
0: Нет.
1: Да, были.
0: У меня были джинсы.
1: На низкой талии. Она нет, у тебя нет. Еще была.
0: У да. меня были джинсы Роберто Кавалли, которые в принте зебры.
1: Вот, ну я и говорю. Ну да, но не бело-синие, бело-черное, ладно.
0: Это
1: большая разница.
0: Я по ним очень скучаю, они очень офигенные. Где мне их найти еще такие? Принт зебра.
1: Ну,
0: они
1: давай
0: были, как,
1: искать,
0: там
1: подожди.
0: На заднице хвост только приделать, и все, я зебра. Там просто вообще они...
1: Слушай, ну мы позволяли себе в плане, типа, моды,
0: ну я был шоуменом, ты че, я же там на сцену поднимался периодически, я же там, ты че.
1: Подожди, а у тебя маечки такие тоже, как алкоголички были или нет?
0: С ума сошла.
1: А какие у тебя были маечки?
0: Не, нормально, со стороны. У меня была один раз именная майка, на ней, ну, типа, на ней был такой принт, типа, диджея. И было написано 69 градусов washed genitals.
1: Ты серьезно?
0: Да.
1: То есть это было нормально.
0: Со стразами, да.
1: Да, ну хорошо, что стразы были.
0: Ну 69
1: ладно.
0: Градусов, ты понимаешь, почему? Потому что студия 69.
1: Ну, понятно, да. Понятно.
0: Ну, это вообще моя любимая была майка.
1: Вы, конечно, такие веснички. Это тебе на какой-нибудь твой день рождения подарили, коллеги? Или ты сам?
0: Нет.
1: Ты сам такое сделал?
0: Пашка Моднов мне сделал.
1: О, Паш, привет, и тебя
0: Паш,
1: вспомнили.
0: Паш, привет, тебя вспомнили случайно. Ладно, короче, я начал с музыкальных воспоминаний, ты увела куда-то в какие-то genitals,
1: окей.
0: Честно говоря.
1: Я?
0: Да, это ты все виновата, да. Зачем ты такие окей. флешбеки? Я хотел поговорить про один дуэт двух исполнителей, которые выстрелили только тогда, когда сколлаборировались, стали mm-hmm. вместе и выпустили вот такой крутой трек.
1: Да.
0: Это певица Лики Ли и чувак, который сделал ремикс на этот трек. И он назывался The Magician. Потом сделал это все Тиесто еще. Mm-hmm. Вместе с перепел вокалист.
1: Да, у него, кстати, лучше получилось.
0: Оукс. Да. Не, ну по-современнее, да.
1: По-современнее.
0: Короче, эти ребята, Лики Ли и Magician, выпускают новинку. И она по-своему крутая. Я, ну, не скажу, что это прям вау и супер хит. Но то, что это коллаборация двух этих ребят, и то, что она классная, пяточная, энергичная, вообще, как бы, ну, не знаю, какой-то шарм добавляет к всему. Knife in the Heart называется этот трек. Далее на топ-радио, друзья. Вот так.

0: хотел побывать в Барселоне этим летом. Lost Frequencies и Leave It All. Это еще один трек, который мы услышим через 2,5 минуты на топ-радио. Оставайся с нами.
1: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
2: Ja esmu, man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Swedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Swedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Finālā sezonā распродажа в магазинах Юск. Скидки от 50 до 75% на всю садовую мебель. Поторопись воспользоваться последней возможностью. Выгодно приобрести уличную мебель и подготовиться к следующему сезону. Заходи в магазины Юск или покупай на Юск.ЛВ.
5: Солимар. Неделя испанской и португальской кухни. С 24 сентября. Оливковое масло высшего качества 750 мл 7,49. Сыровяленая ветчина хамон сирана 240 грамм 4,49. И сливочный йогурт 135 грамм 99 центов. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
6: Pagra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
7: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
8: No 23. Līdz 29. Septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
9: В Касинукай выгодные цены каждый день. Грабли для уборки листьев XL 16,99. Комплект беспроводных инструментов Skill 149 евро. Вереск 17 сантиметров всего 99 центов. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.

0: Пятница, она всегда особенная. Особенно, когда заканчивается, завершается наше рабочее утро в пятницу.
1: Ну мы не будем дразнить тебя
0: будем.
1: Тем, что...
0: Будем.
1: Вот так?
0: Ну, я просто скажу, что всем отличных выходных буду желать. Мы отправляемся.
1: Вот ты всегда меня так провоцируешь, потом я раздражаю людей больше, чем ты, и это как-то неправильно.
0: Дело не во мне, не в том, что ты... Это просто твоя основная функция.
1: Ладно, тогда закончу на чем-нибудь приятном.
0: Давай.
1: И сейчас я буду говорить, что вы не услышите нас ближайшие пару дней, что хорошо. Желаю каждому удачи. Желаю, что провести время со своими любимыми
0: здоровья.
1: Друзьями.
0: Да,
1: берегите здоровье, проверяйте простат. Ладно, все. Давай, все, пока.
0: Ты о своих ты сразу не вываливай.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в эту пятницу, 25 сентября. В Латвии ожидается пасмурная погода на всей территории страны. Пройдут дожди. Температура воздуха днем +12, +15 градусов. Ветер южный, юго-западный до 8 метров в секунду.

обращение к солнечному божеству. Почему мы перестали это делать? Что произошло? Как? Может, кто вспомнит? Надо спасаться. Но у нас есть музыка. Это все, что я могу вам предложить. Ну и еще парочку конкурсов. Нормально будет на сегодня, на ближайшие 2 часа?

секретная, секретный привет. Привет Жанне и Денису. А от кого не скажу. Вот такое бывает. А вообще вы знали, что сегодня Всемирный день мечты? Как нам в детстве говорили, мечтать не вредно. Но правда, что мечтать очень даже не вредно. Почему только такой день прекрасный выпал на такую погоду, на этот сентябрьский 25-й день? Я так и не получила ни одного ритуала. Все, человечество забыло ритуалы по приглашению солнца.

местность, которую надо. Кстати, как вам этот трек? Мне кажется, прикольный. Himo Sounds. Это Rise Slow, и он не совсем... Мне кажется, это ИИ, правильно? Мне кажется, да. Но классный. Или я ошибаюсь?

кстати, трек очень людям нравится. И не просто так он у нас играет на топ-радио. Единственный, мне кажется, полностью иишный трек из всей нашей медиатеки. Хорош, приятный, просто хорош.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба Латвийсмайзнекс Лейлмайзе имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба Лейлмайзе и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. Лейлмайзе, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: В этом месяце в аптеках Апотека скидка 50% на все витамины и минералы Провизор, а также скидки от 50% на витамины Формулы Витали для детей. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Ага, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
6: Nu, šas načņotsa!
7: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
8: Стоп! Рига стайл.
7: На сцене клуба. Диджей Питер Парти Папа. Диджей Родион Горди. Диджей Андрей Фан. Диджей Эндрю. Диджей Вортекс. Диджей Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», студио 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticketshop.lv. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривимас 96.
2: Politiskā reklāma. Sponsorējuma apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
9: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos.

помните, как вчера улетели два билета на La Rock тусовку слушателю? Также улетят и сегодня, и все просто. Просто берем телефоны и набираем. Ну как, подождите, сначала я вам включу подсказочку, да, угадай мелодию. Потом набираем 250037, звоним и угадываем, что же это за трек такой. И первый, кто угадает, тот молодец. Вот все, поэтому погнали, я вам ставлю трек, а вы звоните и угадываете, и, ну, общаетесь со мной. А вот оно как бы и все. А вот оно и все. А что это такое? А что за трек такой? Кстати, этот трек сейчас, спустя много-много сильно лет, очень завирусился.

0: Давайте еще чуть-чуть. Опа! Ну-ка! Ну-ка! А что это у нас тут такое? Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ух ты!
0: Ух ты!
1: Попал!
0: Попал! Самый первый вы были. Как зовут вас?
1: Петерис меня зовут.
0: Петерис, Петерис, ты знаешь, что это за трек?
1: Если я не ошибаюсь, это ITB.
0: Думаешь? Давай еще раз включу. Знаешь же.
1: Шляпа.
0: Да,
1: на языке вертится.
0: Ну давай, давай, давай, давай.
1: Пролетаю.
0: Пролетаешь? Ой, алло. Петерис, ладно, звони еще, когда вспомнишь. Давай, давай. Давай,
1: давай. Кому-то удачи, давай, пока.
0: Хорошо, спасибо. Так, кто звонил следующий? Алло.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как зовут вас?
2: Юрий.
0: Юрий, Юрий, что за трек?
2: Better Off Alone.
0: Да, это правильный ответ. И что, что скажешь? Слушаем, погнали?
2: Да.
0: Слушаем, все. Спасибо тебе большое, что позвонил. Я тебе сейчас пришлю билеты. Встретимся на тусовке Ла Роке. Договорились?
2: Спасибо. Да.
0: Спасибо, все, пока, классного дня.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня в Латвии небо будет преимущественно облачным. По всей стране есть вероятность дождя. Более сильные дожди ожидаются в Видземе, особенно на западе региона и на севере Курземе. В Латгале осадков будет меньше. Ветер подует слабо или умеренно с юга, но на морском побережье северо-западный и западный ветер усилится порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет в пределах плюс 10, плюс 15 градусов. Облачность также покроет небо в Риге. Ожидаются дожди, местами продолжительные. Температура воздуха в столице сегодня до плюс 13 градусов.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Свет, камера, радио.
1: А что по кино?
0: Проверь свою интуицию.
1: Конкурс на топ-радио.
2: А что по кино?
1: Прямо сейчас.
3: И у меня на связи Макс. Макс, привет.
4: Приветствую.
3: Будешь у меня сегодня участвовать. Пообщаемся с тобой. Надеюсь, получится выиграть. Я очень хочу подарить тебе билеты, поэтому, ну как смогу, буду подсказывать.
4: Давай попробуем.
3: Все, договорились. Смотри, первая подсказка. Если кто не знает, да, это конкурс «А что по кино?». Я подсказываю, рассказываю про какой-то фильм, и слушатель должен отгадать. И если вот Макс сегодня отгадает, то ему улетят два билета в кино. Вот так. Первая подсказка. Главный герой обучает молодую девушку своему ремеслу. Но речь здесь не о полицейской какой-нибудь академии или такой, а... Даже не о шпионаже и даже не о боевых искусствах. Ее учат отвлекать внимание, читать людей и незаметно забирать то, что им не принадлежит. Для фильма пригласили настоящего специалиста по искусству обмана. Он известен как профессиональный карманник и консультант по иллюзиям и отвлечению внимания. Он обучал исполнителей главных ролей и техники своих трюков. Это такие две подсказочки. Но мне нужна еще одна. Это будет момент из фильма. Поэтому сейчас внимательно. Кто хочет еще просто в WhatsApp поучаствовать, кто угадает фильм, тоже напишите, чтобы я понимала вообще, куда мы идем.
1: Я тебя убью!
5: Ты отлично сработала. Отлично.
1: О, Господи! Как ты это сделал?
5: Ли Юаньзи. Легендарный игрок. Он заключает пари по любому поводу и всегда на огромную сумму. Однажды Белладжио выселила Билла Гейтса из номера для крупных игроков, потому что прилетел Ли Юань. Он идеальная жертва.
1: Но откуда ты знал, какой номер он выберет?
5: Мы ему подсказывали. Причем весь день.
3: Макс!
4: Да?
3: Ну что?
4: Я вот тебе, наверное, даже скажу, кто там снимается.
3: Давай!
4: Уилл Смит.
3: А кто еще?
4: И Марго Робби.
3: И Марго Робби, между прочим, пришлось серьезно потренироваться для одной из сцен. Ее героиня должна была последовательно провернуть несколько краш на улице. По словам Робинса, тот, который ее обучал, актриса быстро освоила эту механику для движений. И она правда это сделала еще и с реальными людьми. Потом, правда, все людям вернули. Но, Макс, тебе аплодисменты. Поздравляю тебя. И что же это за фильм?
4: Да это фокус.
3: Да это фокус, конечно. Кто не смотрел, тот что? Быстро записал себе в блокнотик и посмотрел как домашку, правда?
4: Да, ну, я его просто позавчера смотрел.
3: Ты гонишь.
4: Я люблю пересматривать фильмы.
3: Как так совпало? Кстати, знаешь, что у Уилла Смита сегодня еще день рождения? Именно поэтому я выбрала этот фильм. Все просто. Ну, это супер совпадение. Макс, я тебя поздравляю, билеты улетают тебе. Все, пока, классного дня.
4: Спасибо тебе тоже.
3: Чао-чао. We love music.
0: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
6: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того!
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcību.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня в Латвии небо будет преимущественно облачным. По всей стране есть вероятность дождя. Более сильные дожди ожидаются в Видземе, особенно на западе региона и на севере Курземе. В Латгале осадков будет меньше. Ветер подует слабо или умеренно с юга, но на морском побережье северо-западный западный ветер усилится порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет в пределах плюс 10, плюс 15 градусов. Облачность также покроет небо в Риге. Ожидаются дожди, местами продолжительные. Температура воздуха в столице сегодня до плюс 13 градусов.

вами услышим в завершении этого часа. Уже буду я с вами прощаться и включу вам трек от Бритни Спирс. Один из главных ее хитов начала 2000-х. И почему? Потому что в 2001 году этот трек вышел именно 25 сентября. Сегодня день рождения, юбилей. 25 лет, ребята! Написали этот трек Фаррелл Уильямс и Чед Хьюго. И помните, там было знаменитое такое выступление.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9% 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl. 100%.

0: считанные часы отделяют этот трек, возможно, от нашего хит-парада. Это «Претендент». Посмотрим, улыбнется ли ему удача в этот пасмурный день, в эту пасмурную пятницу. Topic Lucky Ones. Здравствуйте. Это инди-электронный гимн, который посвящен на теме абсолютного счастья, любви и побега от повседневности. Ну, а мы будем убегать от рабочих дел с музыкой, хит за хитом.
1: За хитом.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: И далее, без рекламы, 15 треков. Хит за хитом.

что, у нас пятница, и еще три трека мы услышим на топ-радио сегодня в «Хит за хитом», которые ни разу не звучали у нас. Рубрика не звучит. На очереди у нас новая песня. Я долгое время к этому хиту присматривался, но потом узнал, что название отсылает к культовому мировому хиту 87-го года группы Gypsy Kings, и решил, что надо сыграть «Bambaleo» от KDDK. Это свежий танцевальный релиз, который вышел 10 июля этого года. Название отсылает, как я уже сказал, к культовому мировому хиту Gypsy Kings, которых мы тоже не играем, но зато сыграем KDDK. Абсолютно новая клубная история, адаптированная под современные тренды электронной хип-хоп-сцены. Трек достаточно быстро набрал популярность на стриминговых платформах и активно ротируется в радиоэфирах. За псевдонимом KDDK скрывается Кирилл Лупинос, продюсер и основатель лейбла. Он известен еще и своими смелыми экспериментами и сотрудничеством с западными звездами, такими как, например, Snoop Dogg.

0: через несколько часов мы закроем голосование и начнем посчитывать ваши голоса как на нашем сайте topradio.lv, раздел ТОП-20, так и в телеграм-канале ТОП-РАДИО, только хорошие новости. Так что, кто еще не сделал свой выбор, поспешите. Вполне возможно, даже один голос может что-то очень сильно решить, изменить. Гаязов, Бразерс, Санта Лучия по-прежнему получают и на этой неделе тоже много ваших голосов. Но последние две недели у них падение. С первой на вторую, со второй на пятую. 9 недель на нашем топе. Но вполне возможно, что они вернутся сегодня на лидирующую строчку. Tokyo Hotel, How to Love. Ровно год назад началась история этих парней. Они тогда с 13 на 5 поднимались.
1: Пятая позиция.
0: Это первая песня от них в нашем топе. Забегая вперед, скажу, что они одержали победу. Вот и пришлось им достаточно проделать большой турнирный путь. Не с первой недели, далеко не с первой недели они возглавили.

0: конечно, к теме дождя в музыке мы еще не раз сегодня придем. Так получается, так у нас сегодня происходит достаточно дождливый день, по всей Латвии причем. Но, спойлер, дальше будет только лучше. Это хорошая новость. А мы же любим хорошие новости. Давайте поговорим о них. Последняя суббота сентября будет облачной. Временами пройдут дожди, будет дуть слабый или умеренный южный юго-западный ветер. На побережье более порывистой. Температура воздуха днем плюс 11-16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками. Днем осадков уже не ожидается. При слабом ветре воздух прогреется в воскресенье от 15 до 19 градусов тепла. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный южный юго-восточный ветер. В наиболее прохладные утренние часы температура воздуха будет составлять 3-10 градусов тепла. А в самые теплые часы после полудня достигнет 17-22 градусов. Возможно, вторая неделя октября также окажется необычно сухой и теплой для этого времени года.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем небо преимущественно затянуто облаками. Самые сильные дожди пройдут в Видземе, особенно на западе региона и на севере Курземе. Меньше осадков в Латгале, а самым сухим день будет в Южно-Курземском крае. Ветер слабый или умеренный, западный, юго-западный, на востоке страны южный. В Видземе его порывы достигают 14 метров в секунду. На побережье Видземе и северного Курземе 18 метров в секунду. Температура воздуха по стране от 12 до 15. В Риге плотные облака, продолжительные дожди, временами сильные. При слабом и умеренном юго-западном ветре температура воздуха в Риге не превысит 13 градусов тепла.

что, давайте поговорим о спорте. Футбол, Формула-1. Лига наций. Стартовали матчи вчера. Нидерланды, Германия 1-1. Германия дважды могла выйти вперед, но в итоге команды просто обменялись голами и начали турнир с ничьей. Норвегия, Дания, здесь 3-2. Эрлинг Холланд снова стал главным героем. Норвегия вырвала победу в скандинавской перестрелке. Португалия, Уэльс. Португалии хватило всего лишь одного гола, чтобы начать защиту титула с победы. И это был не Криштиану Роналду, это был Жоао Феликс, который забил гол, и 1-0 Португалия, Уэльс. Греки устроили неожиданный камбэк и увезли из Сербии 3 очка. Они держали победу со счетом 2-1. Австрийцы уверенно начали турнир, забив 3 мяча и позволив сопернику ответить только однажды. Косово, Ирландия, здесь 1-0. Мальта забила решающий мяч во втором тайме и начала Лигу наций с победы. 2-1 над Андоррой. Ну и наши соседи, литовцы, уверенно взяли 3 очка, забив по одному голу в каждом тайме. Играли они против Лихтенштейн. После этой песни расскажу, что нас ждет сегодня. 2 матча в 19 часов, но большая часть пройдет в 21:45. Также скоро и о Формуле-1. Сегодня, причем квалификация, нетипично в пятницу.

сегодня в 19.00 Грузия, Северная Ирландия. Грузины начинают домашний матч с новым вызовом. Обе команды входят в одну из самых плотных групп Лиги Б. В это же время вся Латвия будет смотреть, как наши парни играют против Армении. Важнейший матч для сборной Латвии в борьбе за выход из группы. Команды уже знают цену очкам в этом квартете. Так что Армения не будет легким соперником для латвийцев. Желаем удачи нашим футболистам. 21:45, Италия-Бельгия. Роберто Манчини возвращается на пост тренера Италии и сразу начинает с серьезного соперника Бельгии. Здесь будет сложно. В это же время Турция-Франция, и Зинедин Зидан дебютирует у руля Франции, а капитаном команды остается Кильян Мбаппе. Венгрия-Украина. Команды начинают турнир в очень ровной группе, где победа сразу может стать серьезным преимуществом. Польша-Босния-Герцеговина. Еще одна встреча группы Б4, где сразу 4 команды будут бороться за повышение в классе. Швеция-Румыния. 2 команды начинают борьбу в группе Б4, а дальше их ждет еще по 5 матчей. И Черногория-Кипр тоже в 21:45. Балканцы начинают домашний турнир против Кипра. Еще один матч группы, где каждая победа может оказаться очень важной. Желаю удачи. Лично я Черногории. Почему? Да потому что я там был. Мне очень понравилось. Осталось летать на Кипр. И надеяться, что они больше между собой не будут играть. Не придется выбирать, за кого болеть. Но на самом-то деле, в первую очередь, конечно, болеем за сборную Латвии сегодня в 19:00 против Армении.

последнее на сегодня и на этой неделе с новостями спорта на ТОП-радио. Завтра будет автоклуб, и мы устроим превью Гран-при Азербайджана. Уже сегодня прошла третья практика, где Red Bull Макса Ферстаппена показал лучшее время. Джордж Рассел оказался вторым. Третьим финишировал Хэмилтон из Феррари. Четвертым стал Антонелли, лидер чемпионата, Леклер пятый. Ну и Формула-1 собирается все-таки провести Гран-при Катара и Абу-Даби. На данный момент вероятность того, что гонки состоятся по расписанию, выше, чем вероятность их отмены. Ожидается, что окончательное решение будет известно через 2 недели. Ну и, естественно, вам в программе «Автоклуб» об этом расскажем. До встречи в новом часе!

0: Латвии. Час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Кто-то мечтал вчера, чтобы этот иишный трек попал к нам в претенденты ТОП-20, и была возможность за него голосовать. И, вы знаете, его мечта вчера сбылась. Мы, напомню, устроили живое голосование в «Хит за хитом», и практически все радиослушатели, кто принял участие в голосовании, сказали: «Да, песню надо отправлять в претенденты ТОП-20». Вот так вот получилось, что одному нашему радиослушателю, который поинтересовался лично только у меня, будет ли эта песня в претендентах, мгновенно помогли затащить его любимую песню, ну, почти в наш ТОП-20. Вообще, я даже не сомневаюсь, что она пройдет претендентом. Сегодня 25 сентября. Праздник для всех, кто когда-нибудь смотрел в окно и думал: а вот было бы здорово, если бы... Сегодня дело в том, что Всемирный день мечты. Мечты иногда кажутся нам чем-то несерьезным, или, может быть, тому, кому мы рассказываем о том, о чем мечтаем, он крутит, возможно, у виска пальцем. Мы взрослеем, начинаем считать деньги, планировать дела, оплачивать счета, и постепенно оставляем мечты где-то между детством и фразой «ну, когда-нибудь потом». А ведь именно мечта часто становится первым шагом к большим переменам. Поэтому желаю вам, чтобы ваши мечты реализовались.
1: Хит за хитом.
2: На ТОП-радио. В студии Сергей Литвинов.
1: Каждый рабочий день с 12

Если вам нужна поддержка, то обращайтесь либо к Топ-радио, либо обращайтесь к Богдану Медведеву. Не Медведеву,

у нас появляется в рубрике «Не звучит». Это свежий релиз этого года. Причем сейчас он довольно активно появляется на европейском радио. «Count on me» уже попал, я вижу, в топ-40 Европы+. А также регулярно звучит на других европейских станциях. Кто такой Богдан Медведи? Это молдавский певец и автор песен, известный также по проекту «Voice Romania». В его каталоге есть как англоязычные, так и румынские песни. «Count on me» сейчас является одним из его заметных новых треков. О чем вообще, собственно, песня? «Положись на меня». Это довольно светлая история о поддержке человека, которому сейчас тяжело. Герой обещает быть рядом, когда у другого рушится привычный мир, когда мечты кажутся недостижимыми и становится трудно найти дорогу домой. По сути, посыл очень получается простой. Песня не длинная, около 2 минут. В общем, посыл такой, что что бы ни происходило, что бы ни произошло, ты можешь рассчитывать на меня. Я надеюсь, что, Богдан, мы на тебя можем рассчитывать, на то, что ты нам подаришь в эту пасмурную погоду в Латвии хорошее настроение за счет своего нового трека. You can

Отличный трек, и, честно говоря, я даже не заметил, как пролетели эти 13 недель, что он у нас уже сна в топ-20, и он до сих пор, в принципе, рассчитывает на достаточно высокие позиции. Сейчас он занимает 6-ю строчку, вверх на 3 за последние 7 дней. И с этим треком у нас будет связан сейчас конкурс. Я подарю 2 пригласительных на день рождения Ларокки, которые будут отмечать наши местные диджеи. И Андрей Фан, и Кома, и Родион Гордин, Парти Папа. Все будут там.

0: Можно даже бесплатно, если выиграть два пригласительных через наше радио, через наши эфиры. В том числе в «Хит за хитом» мы разыгрываем два пригласительных на 2 октября. И это «Бривбас 96». Приходите. А прямо сейчас можно выиграть по номеру 250037. Это WhatsApp. Песня, которую мы только что послушали, к нам пришла еще 26 июня. И вот до сих пор вместе с нами в первой десятке. И вопрос, с какого места стартовала эта песня в нашем топе? Одно сообщение, один вариант. Присылайте, как только так сразу сообщу, что определили мы победителя. Мы знаем, что сейчас она у нас 13 недель. Высшее место у него было у этого трека первое. Сейчас занимает эта песня 6 место. Неделю назад 9. Возможно, как-то эта информация вам поможет угадать ту строчку, с которого история этого трека среди счастливых людей Филатов Карс началась в нашем топе.
1: Место номер 6. 6-я.
0: Не сомневаюсь, что история этого хита у нас еще будет продолжаться достаточно продолжительное время. А прямо сейчас мы отправляемся на 3 года назад и вспоминаем песню от Роберт Кристиан «The Day Before». Песня не смогла взять золото, но 2 место тоже неплохо. Ровно 3 года назад, тогда со 2 строчки на 6-ю. И больше так высоко этот трек не поднимался. Ну а мы продолжаем конкурс. 250037. Жду ваши ответы. 2 пригласительных получает тот, кто правильно и первым ответит.

Фаворите самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

эфир. За хитом Сергеем Литвиновым. All right, crew.

Надеюсь, 2 октября Ларока услышит, в том числе и Скутера, и ISMC. Все то, что у нас сейчас будет в эфире. Скутер уже заканчивает, ISMC впереди. It's a rainy day. Актуальная, очень актуальная сегодня песня. И у нас уже есть победитель нашего конкурса. Уже есть человек, который получит 2 пригласительных на день рождения Ларока, 26-й день рождения 2 октября. Об этом чуть позже, а пока о погоде.

Последняя суббота сентября будет облачной, временами пройдут дожди, будет дуть слабый или умеренный южный юго-западный ветер, на побережье более порывистый. Температура воздуха днем 11-16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков уже не ожидается, при слабом ветре воздух прогреется до 15-19 градусов тепла. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный южный юго-восточный ветер. Наиболее прохладные утренние часы. Температура будет около 3-10 градусов тепла. А в самые теплые часы после полудня достигнет 17-22 градусов тепла. Возможно, вторая неделя октября тоже будет необычно сухой и теплой для этого времени года.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Сегодня днем небо преимущественно затянуто облаками. Самые сильные дожди пройдут в Видземе, особенно на западе региона и на севере Курзамы. Меньше осадков в Латгале, а самым сухим день будет в Южно-Курзамском крае. Ветер слабый или умеренный, западный, юго-западный, на востоке страны южный. В Видземе его порывы достигают 14 метров в секунду. Температура воздуха по стране от 12 до 15. В Риге плотные облака, продолжительные дожди, временами сильные, при слабом и умеренном юго западном ветре температура воздуха в Риге не превысит 13 градусов тепла.

Ну, конечно же, в первую очередь этой песне наши аплодисменты. А теперь во вторую очередь и нашему победителю конкурса 332. Ваш номер телефона заканчивается на эти цифры. Обязательно скоро вышлю вам билеты, которые позволят вам свободно взять и прийти на это грандиозное музыкальное событие, которое всего лишь раз в год. Этот год не исключение. 2 октября Бривибас 96А, Spellet Concert Hall. Заходите, приходите. Отмечаем праздник Ларока, день рождения. Ну а шестое место, оказывается. С шестого места Филатов и Карлс среди счастливых людей. Этот трек стартовал у нас 26 июня. Что самое интересное, спустя 13 недель, прямо сейчас этот трек вновь на шестом месте.

что, мы отправляемся с вами в Германию, чтобы узнать, какие автомобили больше всего там любят местные журналисты и потребители. В Германии выбрали лучшие автомобили года, и список получился довольно неожиданным. Электромобили забрали сразу несколько категорий, а в одном из самых дорогих классов победил китайские автомобили. Рассказываю. Лучшие машины выбирали 47 автомобильных журналистов не только из Германии, но и других стран. Всего было 5 основных категорий. В самом доступном классе до 25 тысяч евро победил электрический Volkswagen ID. Polo. Среди автомобилей стоимостью от 25 до 40 тысяч евро лучшим назвали электрический минивэн Kia PV5. В премиальной категории до 70 тысяч евро победил Mercedes-Benz GLC. А вот в люксовом классе, где машина стоит уже более 70 тысяч евро, первое место неожиданно досталось китайскому Xpeng X9 электрическому минивэну, который победил в люксовом классе. Автомобили свыше 70 тысяч евро есть и у китайцев. Достойные. В спортивной категории победил электрический Hyundai Ioniq 6N. Ну и это еще не все. Отдельно жюри отметили Geely E2 за лучшее соотношение цены и качества. Renault Twingo за дизайн, а BMW iX3 за интерьер и мультимедийные возможности. Лучшей силовой установкой назвали ту, что установлено в Porsche 911 Turbo S. А семейным автомобилем года стал Skoda Peak. Я не знаю этот автомобиль. Возможно, видел у нас на наших местных дорогах латвийских, но не обращал внимания. Теперь из 5 вот этих победителей основных категорий выберут абсолютного победителя и его объявят в начале ноября. Ну, собственно, мы здесь хит за хитом и в автоклуб в субботу тоже об этом расскажем. И если вообще посмотреть на этот список, теперь главный какой можно сделать вывод? Немецкая автомобильная премия уже совсем не означает победу немецких автомобилей. Мы здесь услышали только один Mercedes, один автомобиль BMW. Даже в Германии китайцы все увереннее занимают место за одним столом. Логично продолжить с суперзвездами из Германии после такой новости. До встречи в новом часе. Хит за хитом продолжает свою работу в эту пятницу. И удачи вам сегодня там на улице. Modern Talking, Eric Singleton, Your My Heart, Your My Soul.

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода. Thank you.

0: Сегодня 25 сентября профессиональный праздник людей, которые прекрасно знают, чем отличается таблетка от капсулы и почему инструкция к лекарству иногда длиннее, чем договор на квартиру. Дело в том, что сегодня Всемирный день фармацевта. Это далеко не просто человек за прилавком, который подает нам с вами коробочку. За каждым лекарством стоит целая цепочка. Исследование, разработка, испытания, производство и, конечно же, контроль качества.
1: За хитом.
2: Дневной эфир. С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На ТОП-радио.
0: Так что сегодня стоит сказать спасибо фармацевтам за их работу, профессию, в которой мелочей действительно не бывает, а всем нам напоминание хорошее, что лекарства лучше принимать по назначению инструкции, а не по принципу «бабушке помогло, значит и мне поможет». Мы начинаем третий час «Хит за хитом» в эту пятницу. Всем удачи! Скоро у нас рубрика «Не звучит». Интересное воспоминание. Отправимся в прекрасное музыкальное прошлое. Как, собственно, и сейчас. Paul Van Dyke, Foreign Angel.

ровно год назад XDBC It's a Fine Day был на первой строчке нашего хит-парада. Совсем скоро мы услышим с вами действующего лидера и, возможно, того, кто сегодня сохранит третью неделю подряд свою первую строчку. Это Hugel, Moon to the Sun. А это XDBS номер один год назад. Мы с вами вспомним еще и лидера два года назад. В общем, только большие хиты, только большие победители и лидеры. Как музыканты, так и треки у нас появляются в эфире. Хит за хитом, и прямо сейчас мы отправляемся с вами в 99-й год. Последняя на этой неделе песня в хит за хитом в рубрике «Не звучит». Мы послушаем песню золотой эпохи «Руки вверх». Сюжет из альбома «Без тормозов» я выбрал песню, которая называется... У нее, кстати, несколько названий. «Назови его как меня». И еще есть «Ты назови его как меня». А еще есть второе неофициальное название «Сынишка». Так что не удивляйтесь, если видите в том же Spotify «Назови его как меня» и «Сынишка». Это, можно сказать, два названия у этого трека. И это достаточно неожиданная история. «Руки вверх» — очень взрослая и драматичная история, особенно для 99-го года. Мужчина прощается с женщиной и уезжает, оставляя ее вместе с их маленьким сыном. Он признает свои ошибки, скучает по дому и просит только об одном, чтобы она назвала сына его именем и рассказала ему, как сильно они когда-то любили друг друга.

0: за хитом. Каждый рабочий день с 12 до 15.
1: Хит за хитом.
0: На Топ-радио.
2: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга репчатый лук 1 килограмм 37 центов. Филе куриной грудки 500 грамм 2,89. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl. Стоит того.
3: Ну, сейчас начнется.
4: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
5: Стоп. Рига стайл.
4: На сцене клуба DJ Питер Парти Папа, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Вортекс, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», Студио 69 и Red Square. Начало праздника в 22:00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривибас 96.
6: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
7: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maxima lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
8: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 16:00 vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
0: Рейтинг самых популярных хитов Топ-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Лидер этой недели. Место номер один.

0: 14 недель в нашем хит-параде, и вам еще этот трек не надоел. Что самое интересное, это самый большой долгожитель из ныне действующих. 13 недель среди счастливых людей. Столько же 13 недель Sad Girls, Baby Rex и David Guetta. Ну и больше всего недель проводит в нашем топе из 20 ныне действующих участников. Это вот этот трек, и это ему не мешает возглавлять наш топ. Going to the Sun, Hugel. 4 победы.
1: Место номер один.
0: Также у нас Moon to the Sun был 3 раза на втором месте, 2 раза на третьем, по разу на четвертом, пятом, седьмом, девятом местах. Мы вспоминаем с вами 2 года назад, кто был на первой строчке. Чимин

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: С облаками. Днем осадков уже не ожидается. При слабом ветре воздух прогреется до 15-19 градусов тепла. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный южный юго-восточный ветер. Наиболее прохладные утренние часы. Температура будет около 3-10 градусов тепла. А в самые теплые часы после полудня достигнет 17-22 градусов тепла. Возможно, вторая неделя октября тоже будет необычно сухой. Сухой и теплый для этого времени года.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем небо преимущественно затянуто облаками. Самые сильные дожди пройдут в Видземе, особенно на западе региона и на севере Курзамы. Меньше осадков в Латгале, а самым сухим день будет в Южно-Курзамском крае. Ветер слабый или умеренный, западный, юго-западный, на востоке страны южный. В Видземе его порывы достигают 14 метров в секунду. Температура воздуха по стране от 12 до 15. В Риге плотные облака, продолжительные дожди, временами сильные, при слабом и умеренном юго-западном ветре температура воздуха в Риге не превысит 13 градусов тепла.

Но автомобильную тему мы с вами поднимем. Поговорим про низкий уровень топлива, который грозит поломкой нашего автомобиля. И если успеем, расскажу, какую светотехнику стоит включить при тумане.

0: Автоклуб. Сергеем Литвиновым.
1: Заправляться на донышке – привычка, которая бьет по кошельку позже и больнее. Постоянная езда с почти пустым баком выводит из строя топливный насос и мешает стабильной работе дизельных моторов. Да, сейчас топливо не только в Латвии, во всей Европе, да во всем мире дорогое. И, возможно, некоторые из вас ждут снижения цены и поэтому продолжают мучить автомобиль сухим баком. Что происходит внутри, когда горючего остается мало? Рассказываю. Сбивается температурный режим, а в систему – подтягивается воздух. Перегрев оборудования – прямое следствие такого режима. Насос остужает именно то топливо, что протекает через него. Самое главное, чтобы в баке всегда было хотя бы четверть или треть топлива. И не доводить остаток до горящей лампы. Когда она загорается, это значит, что машина работает на резерве, то есть на остаточном количестве топлива. Обычно это 5-6 литров. Добавьте на этом рельеф и маневры. На крутых подъемах или в резких поворотах остатки плещутся и смещаются. Приемник насоса оголяется. Устройство начинает качать сухую. И в итоге минимальный остаток ускоряет износ топливного насоса, который охлаждается, как я уже сказал, за счет топлива. Зимой сюда добавляются гарантированные сложности с запуском двигателя. Критической же отметкой считается уровень ниже 25%.
0: Автоклуб Сергея.

0: Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Осенняя погода все время пытается нам преподнести различные сюрпризы. И туман не исключение. Сегодня поговорим, как вести себя за рулем в таких условиях. Базовый вариант – ближний свет. Если автомобиль оборудован передними противотуманными фарами, их можно включить дополнительно. Они расположены ниже основных фар и помогают обозначить автомобиль и освещать пространство непосредственно перед машиной. А вот дальний свет в плотном тумане лучше не использовать. Свет отражается от капель воды и может создавать перед водителем яркую световую пелену. Логика здесь простая. Капли воды работают как мельчайшие зеркала. И мощный пучок дальнего света возвращается обратно уже в лицо водителю, вместо того, чтобы осветить дорогу. Передние противотуманки, наоборот, светят низко и широко. Они не пробивают завесу, зато делают машину заметнее и подсвечивают пятно асфальта прямо перед бампером. Отдельная история – это задние противотуманные фонари. Правила дорожного движения ограничивают их использование, и включать их просто так не стоит. Яркий красный свет рассчитан именно на условия недостаточной видимости, а в обычной ситуации он лишь слепит тех, кто едет следом. Есть и еще один нюанс, о котором многие забывают. Датчики современных автомобилей могут не распознавать туман, если при этом нет резкого снижения освещенности. В итоге автоматика ближний свет не выключает. Нет спора, автоматический режим удобен, но в тумане водителю все равно нужно контролировать, что именно включилось. Главный вопрос – видит ли автомобиль дорогу и хорошо ли он заметен другим участникам движения. Если автоматика оставила только дневные ходовые огни, стоит перейти в ближний свет вручную, особенно если туман плотный. Заодно нужно проверить, что сзади действительно включены габаритные огни.
0: Автоклуб Сергея.

Для дрифтеров это рай на самом-то деле, но для тех, кто любит загорать и не любит стресс на дороге, для них следующая будет песня. Там, где вечное лето, там, где птички, там, где сухо, солнечно и жарко. Далее Лина Исаева. Я с вами не прощаюсь. Через 4 часа будем подводить очередные музыкальные итоги. ТОП-20. Голосуйте, голосуйте. Последние минутки остаются у вас еще. А завтра в 10 утра Автоклуб. Берегите себя. Хорошего настроения. На следующей неделе у нас действительно будет «Бабье лето».

0: 69 евро. Моющий пылесос 75 евро. И гаечный ключ или набор торцевых головок 9 евро. Lidl стоит того.
1: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28-48-48-48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

не получилось выйти пораньше в эфир. В общем, у нас сегодня магия пятерок, пятница. Начинаем нашу дневную смену. И еще, вдобавок ко всему, у нас сегодня день стопроцентных вероятностей, потому что 100% сегодня последняя пятница сентября. По прогнозу сегодня у нас 100% дождя. Ну, тут, увы, что имеем, то умеем. Ну, а я со своей стороны обещаю, что 100% нам будет хорошо. 100% сегодня еще разыграем 2 билета на вечеринку Ла Рока. 100% обсудим самые насущные сезонные вопросы. Послушаем отличную музыку и как следует проводим эту рабочую неделю. В общем, сегодня никаких полумер и никаких 50 на 50. Настроение на 100%. Пятница с нами, полный вперед. А, ну и Лина Исаева с вами, конечно, дневная смена.

как мальчик, поспеши помочь своей девочке переобуть шины к зиме. Да-да, и еще и напомни тебе, что в этом сезоне есть нюанс. Бюджетные шины в Латвии могут стать дороже, а выбор немного меньше, потому что Евросоюз с июля ввел дополнительные антидемпинговые пошлины на часть автомобильных шин из Китая. А для нас это особенно ощутимо, потому что именно недорогой сегмент занимает большую часть латвийского рынка. Это не значит, конечно, что завтра каждый комплект автоматически подорожает на размер пошлины. Многое зависит от старых запасов, от производителя и конкретного магазина. Но давление на цены уже есть. Плюс некоторые привычные модели и размеры могут быть хуже доступны. Поэтому в этом году, пожалуй, особенно актуальное правило не ждать первого снега, когда вся Латвия одновременно вспоминает, что у машины есть колеса. Если зимний комплект все равно нужен, присматриваться к ценам и ассортименту можно начинать уже прямо сейчас. Время переобуваться уже маячит где-то на горизонте. И если на зимней резине летом еще можно как-нибудь ездить, хоть это и не лучшая идея, то вот летняя зимой довольно быстро объяснит, почему она называется летней.

0: ūdens litrs 4,99 eiro. Tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi 5,59 eiro. Rimi!
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Цены каждый день. Телевизор LG 65 дюймов 369 евро. Аэрогриль 10 литров 89 евро. Стиральная машина LG с сушилкой на 9 килограммов всего 399 евро. Касинукай. Предложения действуют в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
3: Чизбургер снова в Макдональдс Супер Комбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Супер Комбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Супер Комбо.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers. Oho! 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological. Vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: А размер имеет значение?
6: Смотря для чего.
5: Конечно, для хлеба.
6: Размер хлеба Latvijas Lielmaize имеет значение.
5: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize. Потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. В эту пятницу, 25 сентября, в Латвии пасмурная погода. На всей территории страны идут дожди. Температура воздуха днем по стране от плюс 12 до плюс 15 градусов. В столице сейчас плюс 14, но может ощущаться как плюс 10 из-за порывистого ветра до

вспоминаем базовые вещи, о которых нам с детства твердила мама. Но почему-то всегда их приходится вспоминать заново. Мы должны высыпаться, друзья. Мы должны нормально есть. Мы не должны ходить промокшими и замерзшими полдня. И должны давать себе восстанавливаться, если чувствуем, что начинаем заболевать. И не надо геройствовать из температуры и приходить на работу, подвергая опасности еще и других. В общем, ничего революционного. Просто сейчас тот период, когда забота о себе — это вовремя надеть еще один слой одежды, да носки потеплее, и лечь спать, а не посмотреть еще 3 серии. Так что берегите себя и в тепле. Перемещаемся вот-вот уже в новый час этой пятницы. А пока что Bring Me Joy от Rudimental и Karen Harding на Топ Радио.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28-48-48-48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Виолетта Ла Рока на 2 октября. И сделаем сегодня мы это в рамках уже знакомой вам игры «Правда или ложь». Я предложу 3 заголовка. Один из них чистая правда, чистейшая просто. А 2 других я бессовестно выдумаю. Ваша задача будет вычислить настоящий. Так что оставайся со мной. Совсем скоро дам сигнал звонить в студию. Сегодня общаемся в прямом эфире и испытаем твою интуицию и удачу. И, возможно, именно ты отправишься вдвоем на тусовку Ла Рока совсем скоро. И у тебя

0: если хочешь побороться, звони мне прямо сейчас на номер 250037. И сегодня я проверяю не только память, но и знания технической стороны легендарной Ларокки. И вот у меня уже есть претенденты на разговор. Ну, давайте попробуем. Алло, привет.
1: Привет, привет.
0: О, как тебя зовут?
1: Илона.
0: Илона, очень приятно. Меня зовут Лина. Илон, скажи, как часто ты ходила в эту легендарную ночную Ларокку?
1: Не часто, но бывало.
0: Но бывало. Ну, хорошо, тогда постараешься визуализировать, вспомнить, как она там выглядела внутри, потому что это знание тебе сегодня понадобится. Но перед тем, как задать тебе вопрос, на кону которого стоят два билета, давай просто небольшой small talk, да, небольшая беседа. Назови мне три слова ассоциации с Лароккой. Лично для тебя.
1: Диджей.
0: Отлично.
1: Классная музыка.
0: О, супер.
1: Друзья.
0: Друзья, ну, естественно.

0: собственно. Ну что, я тебе желаю удачи, чтобы с одним из друзей ты смогла сходить на эту вечеринку. Ну, давай поборемся. Смотри, условия такие. После реконструкции клуб серьезно обновили в 2008 году и напичкали его техникой. Но какая из этих трех фишек действительно существовала в Ларока, тебе сейчас нужно будет вычислить. Первая фишка. Танцпол со встроенными световыми панелями, которые реагировали на движение людей и меняли рисунок в зависимости от того, где собиралась толпа. Первая фишка. Вторая фишка. Огромный LED-экран размером больше 6 метров, на котором во время вечеринок запускали визуальные VJ-шоу. И третья фишка. Система направленного звука над танцполом. То есть в центре зала музыка звучала на полной мощности, а возле баров становилось заметно тише, чтобы посетители могли спокойно разговаривать. Вот такие вот три технические фишки. Есть идеи?
1: Мне кажется, спокойно разговаривать там нельзя было практически нигде. В туалете и то надо было кричать.
0: В конце концов, это не беседка.
1: Да, вот экран, мне кажется, я не помню такого огромного экрана.
0: Так, тогда у нас остается, что, танцпол со встроенными световыми панелями? Насколько помнишь, там как хорошо было все освещено.
1: Ну, было освещено.
0: Было освещено.
1: Вот, прямо они так шевелились по движению людей. Я уж не помню. То есть две правды, одна ложь?
0: Да, нет, только одна правда. Здесь только одна правда. Два остальных факта я просто вот нафантазировала. Как бы я хотела в своем клубе мечты, чтобы это выглядело.
1: Вот, да, со светом и с экраном как-то вот прям...
0: Мечешься между двумя, да?
1: Да, да.
0: Ну, надо определяться, надо определяться.
1: Ну, пусть не будет такого экрана. Экран... На не было такого огромного.
0: Экрана не было, ты думаешь, да?
1: Ну, не такой большой.
0: А это разве так важно?
1: Это, ну, 6
0: метров.
1: Огромный.
0: Ну, так клуб же тоже не маленький. Там 3 зала было.
1: Не маленький, да, но и 6 метров. Блин, это очень большой экран.
0: Ну, клуб себе может позволить такое. Или все-таки ему важно было подсвечивать толпу снизу, справа, слева, сбоку.
1: Подсвечивать важно было, но вот экран. Я остановлюсь на экране.
0: То есть это правда или это ложь? Тебе нужно вычислить правду. Тебе нужно вычислить правду из трех.
1: Правду из трех.
0: Да, то есть тогда... у нас две лжи и одна лишь правда.
1: Тогда правда, звук возле бара не было тише.
0: Ну, так это значит неправда, если не было тише, потому что мой вариант по поводу звука звучит так, что там... Ну, смотри, у нас есть вариант интерактивный танцпол, который подсвечивался, да, в зависимости от того, где люди. У нас есть гигантский экран, и у нас есть умный звук. То есть я утверждаю, то, что там был умный звук, который звучал...
1: Не было там умного звука.
0: Хорошо, значит, это мы откидываем.
1: Откидываем.
0: Умный звук откидываем. Тогда у нас остается два варианта. Что из этого правда? Интерактивный танцпол или гигантский экран? Что же там было?
1: Интерактивный, блин, танцпол интерактивный тогда. Ну, блин, ну не было. Ну не было. Пусть будет экран. Все, экран. Экран правда.
0: Экран это правда? Это твой окончательный ответ?
1: Да.
0: Экран правда. Да. Экран правда. Господи, как же мы искали эту правду. Мы были на грани
1: провала.
0: Ну, я
1: сразу про экран говорила. Только по-другому.
0: Только по-другому. Вот так вот мы переобуваемся. Ну ладно, ничего, ничего. Переобуваться полезно, особенно по осени, чтобы
1: девочка,
0: ноги...
1: можно.
0: Чтобы ноги не мерзли. В любом случае, я тебя поздравляю.
1: Не провокали.
0: Главное, спасибо. Результат. Результат есть. Два билета твои. Отлично тебе тусовки, отлично пятницы, хороших выходных. Ну и участвую еще.
1: Спасибо.
0: Все, пока-пока. Друзья, вы тоже не отчаивайтесь. У нас будет еще сегодня в вечернем драйве розыгрыш билетов. Попытайте свою удачу там. Ну а пока что продолжим с очень бодрым треком Party Up. Димик.

31 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.

0: идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде.

0: греметь наш традиционный dance floor. И он и сегодня, как и всегда, уместил в себе много новинок из мира электронной музыки. И я прямо сейчас, не изменяя нашей уже сложившейся пятничной традиции, дам вам маленький тизер одной из сегодняшних новинок. И вдобавок ко всему, у меня будет к вам вопрос. Вопрос к вашей наслышанности. Послушайте внимательно основную тему и попробуйте узнать, откуда он. Что это? Что это такое? Ответ состоит из всего лишь трех букв. Присылайте мне его на WhatsApp. Посмотрим.
1: Italy, it's sunny. How's the suntan?
2: Ain't got no suntan.
1: We ain't got my money either, so I'm one of them myself. What are you doing? So tell me, what are you doing?
2: I'm looking for the money, Sonny.

для которого где-то внутри автоматически хочется найти машину и посмотреть, нет ли на карте какого-нибудь задания. Так что, да, наслышанность у вас прекрасная, но этот трек, в котором эту знакомую тему переосмыслили, это новинка нашего сегодняшнего Dance Floor. Трек называется Mission Past от Jimmy Clash. И сегодня после 8 снова услышим ее на топ-радио. Ну а пока что продолжаем с более привычной для нашего эфира музыкой Heaven on Your Mind от Kaigo и Dan Timinski. Дальше.

0: Привет, ребята, меня зовут Никита, я живу в Риге. Я люблю домашнюю стряпню, а еще сегодня я дома забыл часы, и поверьте мне, это крохотная трагедия, которую я сейчас вам насосиком раскачаю. Конечно, это значит, что болтовни будет больше, ведь часы — это как раз контроль времени, который я благополучно дома оставил. Считай, выбросил. Да, именно поэтому ближайшие 2 часа, пожалуйста, друзья, думайте только про хорошее. Мы подведем итоги этой рабочей недели, оценим технико-тактические действия понедельника, вторника и всех остальных дней недели. Поздравляю! Дожили до пятницы? Что может быть лучше? Настраивайтесь, пожалуйста. Впрочем, мы ведь уже настроены на одну верную, правильную волну. Верным путем идем, товарищи! Добро пожаловать в пятничный драйв!
1: Вечерний драйв.

Это Дэвид Гуэта. Помните Дэвида Гуэту? Какой потрясающий, замечательный проект получился у парня. В интернете все смеялись синтезатора Дэвида Гуэта, который состоит из трех клавиш. Да, простая музыка, но все-таки шаг за шагом человек делал, покорял, и вот, пожалуйста, имя превратилось в бренд. А всего-то нужно было создать крутую вечеринку. Fuck me, I'm famous. Помните, у Дэвида Гуэта был известный проект. Все хотели туда попасть, во многом благодаря названию. Наконец-то хоть у кого-то личная жизнь появится. Да, наверное, маркетинговый движок как-то так и работал. Кстати, про вечеринки. В ходе этого эфира мы с вами разыграем билеты на потрясающую вечеринку. Но это только после порции здоровой зажигательной музыки.

0: Вечерний драйв.
1: Вечерний драйв.
2: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim kaķu kārums Dreamies 60 grami 1,29 €. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 750 grami 4,19 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect Tofu 2,5 kg 3,99 €. Rimi.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
4: Magazīni LATS представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 €. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов ЛАЦ. Лека штука. Больше информации в магазинах ЛАЦ и на ЛАЦ.ЛВ.
5: Номер лотереи 9130.
6: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
7: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir 2 stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nesi?
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
9: Предложение супервыходных в Lidl с 26 сентября. Свекла 1 кг 29 центов. Свиной карбонат 1 кг 3,49. И на ассортимент плавленных сыров с Lidl Plus скидка 30%. Lidl стоит того.
10: На покрышки отличные скидки. Препу гаража ЛВ.
11: По случаю дня рождения Weekend вся одежда и обувь минус 20%.

эпоха в клубной истории. О чем я говорю? Клубная история Балтии. Речь не только о городе или стране. Международная штука под названием «Ла Рока». И 2 октября будет 26 лет с момента открытия зала по адресу Бривибас 96. Пожалуйста, приходите. И вам не обязательно покупать билеты. Вы можете прямо...

0: пятница, а у тебя два билета на вечеринку, посвященную 26-летию легендарной Ларокки. Прямо сейчас я приветствую в эфире первого соискателя. Итак, добрый вечер, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Какой у вас голос красивый, скажите, вы певица?
1: Спасибо. Нет, нет, вот. Не повезло.
0: Ну давайте споем.

0: давайте споем. Давайте. Давайте. Джонни, La Hanta Esta Muy Loca. Продолжайте. Ай, застеснялась. Как вас зовут?
1: Алена.
0: Алена, очень приятно. Ален, скажите, для вас ведь La Roca это не просто звук, верно? Ходили? Тусовались?
1: Нет, конечно, ходила, да. Было время. Но на самом деле я была и в прошлом году в La Roca мы были.
0: А, то есть это добрая традиция. Добрая традиция ходить на вечеринки, отмечать день рождения. Да, потому что это настоящее наследие. Аленушка, смотрите, я сейчас вам буду вопросики задавать. Вы на них отвечаете. Я буду помогать, как смогу, но играем честно. Понятно? Я не посмотрю.
1: Конечно.
0: Ален, я не посмотрю на то, что вы красотка. Я буду очень честно с вами играть. Итак.
1: Ой, ну не действительно.
0: Задам. Ну ладно, не буду. Итак, три вопроса. Ладно? Три вопроса. Первый, самый сложный. Давайте. Ответите, дальше пойдет как по накатанной. Итак, что раньше было в помещении, ставшем легендарной La Roca? Что там раньше было? Ну, милая, ну давай, еще немножко. Что там? Давайте три варианта. Давайте три варианта вам предложим.
1: Это был ночной клуб или это что же? Что
0: а до ночного память? Клуба что там было? Так.
1: Так.
0: А, давайте, три варианта вам предложу.
1: Это
0: три давайте, варианта, слушайте внимательно. А, театр, военкомат или библиотека?
1: Театр,
0: отлично!
1: Это был, помню, это было не просто театр, по-моему, это была оперета.
0: Может быть, но точно не библиотека, было. Правда, Ален? Точно не библиотека?
1: Ну, точно не библиотека,
0: все.
1: Да, да.
0: Дальше
1: да,
0: будет
1: да,
0: проще.
1: Был, да.
0: Еще буквально два вопроса для приличия, чтобы не так просто я вам отдал трофей, вот и все. Ален, смотрите, какого цвета площадь была одним из залов La Roca? Какого цвета?
1: Красная.
0: Красная, просто прекрасная.
1: Это был любимый зал на самом деле.
0: Ну, ну все, сейчас точно вас заставлять петь буду. Ален, третий вопрос. Третий вопрос и считайте дело в шляпе. Итак, все помнят студию 69. Все помнят студию 69.
1: Да.
0: И это отсылка к легендарному клубу, который тоже назывался студия, но не 69, а сколько? Какая легендарная студия стала прототипом? Ну, как минимум, название студии 69. Студия, сестра, цифру. Ну, любую. Давай.
1: А-а-а.
0: Давай. Это
1: три?
0: Студия 3. Нет, нет, нет. Ай-яй-яй, как жалко. Я, знаете, я... Мне кажется, я подкаблучник. Я женщинам все время подыгрываю. Но нет, нет, Алена, нет. Итак, линия освободилась, друзья. 2-5-0-37. И дозванивайтесь, пожалуйста. Не забудьте поблагодарить Алену, которая сделала для вас львиную долю всей работы. Всей работы. Дозванивайтесь, 2-5-0-37. Я жду от вас инициативы, друзья. Звонили только что просто на убой. И тут внезапно все поубегали. Неужели, неужели? 2-5-0-37. Я даже немного сконфузился. Неужели это сложный вопрос? Итак, два билета в La Roca. Если сейчас не разыграем, то просто отправиться на благотворительность. О, смотрите-ка, дозвонился. Итак, я приветствую вас, уважаемый человек. Как вас зовут?
2: Эвелина.
0: Эвелина, скажите,
2: да.
0: Пожалуйста, любите ходить в La Roca?
2: Любила.
0: Ну что значит любила? Говори, люблю.
2: Ну конечно.
0: Вожделею. Эвелина.
2: Да.
0: Итак, студия 69, это наша отсылочка к какой студии?
2: О, боже, вспомнил, что... Секундочку.
0: Так, гуглишь, что ли?
2: Нет.
0: Гуглишь? Я поймал тебя, я поймал тебя за космы. Так, быстрее, так. Студия не 69...
2: Студия 80...
0: Студия 87. Неплохо, неплохо. Нет, нет, милая, нет, к сожалению, не 87. Наверное, сложный, конечно, вопрос я задал. Но что тут поделаешь? Итак, прямо сейчас в эфир пробивается звонок. Алло, добрый. Привет.
3: Здравствуйте. Видимо, студия 54, наверное, да?
0: Ой, ну ничего себе. Как вам это удалось? Давайте сначала познакомимся. Как вас зовут?
3: Павел меня зовут.
0: Павел, ну что ж, поздравляю, Паш. Я хочу, чтобы вы поблагодарили моих подружек Алену и Эвелину, Паш.
3: Девчонки, спасибо за такую львиную долю, конечно, очень приятно. Даже как-то нечестно получилось, что на один ответ ответил и получил билеты.
0: Ну, Паш, если такой честный ответ...

0: свои 2 билета девчонкам.
1: А как же я сам пойду?
0: А как же сам? Все, Павел победил. Павел победил. Студия 54. Это легендарный американский клуб, в котором происходило легендарное движение. И когда открывали люксовый зал, решили назвать это Студию 69. Это очень, очень, мне кажется, весело и иронично. Паш, трубку не вешайте. Мы с вами за эфиром договоримся, как билеты получать. Я благодарю всех, кто принял участие в этом розыгрыше. Это было потрясающе.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. В Риге на выходных ожидается постепенное улучшение погоды с потеплением к воскресенью. Дожди прекратятся, начнет выглядывать солнце. Но это будет только на выходных. В субботу будет плюс 14, а в воскресенье, вы не поверите, плюс 17. Это касательно столицы нашей с вами, которой нельзя не гордиться. Пока что у нас дождливо по всей стране. Не забывайте надеть водонепроницаемую... Надевай одежду. И, конечно, не выходить, пожалуйста, из помещения без зонта.

Планы на выходные. Но говоря о планах, давайте про музыку сначала. Сразу после рекламы будет Don Diablo. После будет «Детка, что ты наделала?» Вопрос без ответа. А еще будет Хугель, «Moving to the

есть друг по имени Андрей. Согласитесь, что это легендарное имя. Андрей Агасси, Андрис Бедринч, Андрей Кириленко, Терри Анри. Возможно, вас зовут Андрей, и вас очень любят окружающие, потому что вы уверенный человек, с вами приятно находиться в помещении или в салоне автомобиля. Ну, единственное, пожалуйста, Андрей, ну не ехай ты с таким кислым лицом. Тебя Санчо бросит прямо. Передаю привет Эндрю, пускай едет с улыбкой, а не хмурый, пишет нам. Привет от Санчо Панчо. А кто я такой, чтобы не передавать информацию? Пока это не превратилось в веселую привычку. Слушайте, какая история. Давайте по делу поговорим. Дело в том, что был опубликован авторитетным изданием New York Times топ лучших сериалов 21 века. Знаете, это довольно важно, что век 21. Мы с вами знаем, 20 век подарил нам невероятные «Секрет тропиканки», «Богатые тоже плачут», «Дикую розу», «Санта-Барбара». Но это все в прошлом. Наступило новое тысячелетие, и вот уже новые сценарии, новые лица на экране. Но мы по-прежнему любим сериалы. Давайте сверим. На первом месте «Во все тяжкие». И мне кажется, это очень справедливо. Даже если вы совершенно не любите сериалы, не дай бог вам наступить в этот капкан. Просто запаситесь временем и отключите телефон. Кто смотрел, тот солгать не даст. «Во все тяжкие» — вероятно, лучший сериал 21 века. Как минимум, здесь «Нью-Йорк Таймс» нам с вами придется согласиться. Также сериалы «Прослушка» — это я не смотрел, слава богу. «Безумцы», «Мэдмен» — да, это про рекламную индустрию. «Наследники» — тоже хорошо. «Дрянь!» Ну и, конечно, «Игра престолов». По этому поводу что нужно сказать? Раньше большим трендом было сказать: «Ха-ха, кто не смотрел «Игру престолов», тот я». Знаете, друзья, завязывайте. Это уже не так свежо звучит, как несколько лет назад. И если вы до сих пор не смотрели «Игру престолов», мне сказать нечего. Я вам немного завидую. Пожалуйста, запаситесь попкорном. Впереди выходные. Если вам действительно нечем заняться, посмотрите хороший сериал. Посмотрите. Человек, который смотрит сериал, он хотя бы технику в кредит не возьмет. Это уже довольно неплохо. Какое-никакое дело. Не то чтобы прямо супер крутое, но лучше так. Лучше так, чем, например, утопать в унынии. Вот этого точно не надо. Осень, знаете. Осенью надо искать источники серотонина. Слушай топ-радио, будет очень хорошо.

Мне безумно нравится, как в этой песне бас прописан. Он такой, знаешь, как локомотив. Вперед тебя толкает, толкает, толкает. Дима Урих раздает опиумного шика. А у нас с вами в конце часа вот какая музыкальная повестка. Полиритмичный, красивый Metallic Lips.

Какой красивый голос. Это, ребята, Бекки Хилл. Что-то новенькое у нас в формате. Приятно, когда новинки так здорово звучат. Я даже фотографии посмотрел. Очень приятная женщина. Волосы такие красивые, взгляд выразительный. Нравится, правда, правда. Здесь вот она с статуэткой. Ее за пение наградили Brit Awards. Очень недооцененная штука, кстати, Brit Awards. Если вы слушатель топ-радио и у вас есть Brit Awards, пожалуйста, сообщите, поскольку страна должна знать своих героев. Это важная информация. У нас с вами еще целый час радийного рандеву, за время которого, во-первых, попрощаемся с рабочей неделей уже наконец. Виктор начнет отмечать свой день рождения, ему друзья желают, чтобы он отмечал все выходные. Мы даже успели парой реплик перекинуться на WhatsApp. Это что за здоровье, когда ты все выходные день рождения отмечаешь? Не забывайте ведь про работу, вам в понедельник надо быть огурцом. Поэтому празднуйте, пожалуйста, разумно. Какие есть способы отдохнуть на выходных? Можно отправиться, например, в лес по грибы. Скоро в эфир выйдет Сергей Литвинов. И тут, пока часовая пересменка была, он показал мне карту грибочков. Мы в этом часе ее тоже обсудим. Интересно, что это карта, которая отображает грибницы, ну, то есть, где можно грибы собирать. Очень ценные знания. Но еще более ценные знания, там на этой карте изображен еще и медведь. То есть, не только грибница, но и медведник. Стало быть, малина тоже, по остаточному принципу, тоже на этой карте как-то проглядывается. 2-5-0-37. Пишите, как у вас настроение. Это довольно важная информация.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде в Латвии. Сегодня 25 сентября. Преобладает холодная, облачная, дождливая осенняя погода по всей стране. Температурный фон колеблется в районе 12-15 градусов. В Риге сегодня пасмурно. Даугавпилс точно так же. 12-13 градусов в Лепе и чуть теплее, но незначительно. 14 градусов завтра. Будет небольшое потепление, однако продолжит оставаться пасмурно. И вот в воскресенье, 27 сентября, есть смысл дождаться, поскольку обещают. Плюс 17 по всей стране, ясно, относительно солнечно. Насколько солнечным может быть сентябрьский день?

Кальмара, называется «Луи Виттон». Люк Ли, Magician, Knife in the Heart.

слушайте, замечательно. Я вижу, как из окна виднеется небо. Но только оно не безоблачное. Оно чуть менее пасмурное, чем было до этого. И это очень приятный оттенок. Вы знаете, если, например, летом меня бы это совершенно не вдохновило, то сейчас, когда уже первый месяц на исходе, просто вдумайтесь, сегодня 25 сентября уже. Что этой осенью мы с вами успели сделать? Я думаю, что мы успели пересесть на осенние вайбы. И вот уже не такое небо, оно такое серенькое, но немного светлее серенькое, чем до этого было. Оно уже начинает вселять радость. Это уже прекрасно. Даже на закате дня. Я прям хотел бы с вами поделиться этой радостью, потому что хорошо в пятницу делиться вот такими мелочами. Мы с вами живем такую разную повесточку. Кто-то прямо сейчас отправляется на работу, а кто-то уже давно чилит, кто-то собирается с друзьями. Вы знаете, это просто говорит о том, что мир не перестает работать. Он продолжает дышать. Это большой организм. Часто он делает это черным дымом из заводских труб. Часто он делает это поездками на природу. Что вы планируете делать на выходных, друзья? Самое главное, чтобы желаемое превратилось в действительное. Бывает, настроишь себе планов и такой, ну все, в этот раз я обязательно запланированное реализую. А потом... И субботу, и воскресенье валяешься, как медведь в берлоге. И, пожалуйста, друзья, если на этих выходных так произойдет, не вздумайте себя корить, это нормально. Ваш организм просто выбрал статичную модель поведения. Я такое очень уважаю.

Очень симпатичный кантри вайб, да? Мне нравится, он очень пятничный. А где-то в далекой Испании Андрей Никитин сидит, скучают по нему здесь. Возвращайся. На солнышке он греется, Андрюха. После рекламы я вам расскажу про Японию, а пока... Имейте в виду, заиграет Филадельфия.

0: Ушло лучшие туристические направления.
1: Ну и что, скажете вы? Япония диковинная страна, туда поехать всегда приятно. А почему? Главное преимущество – это большой культурный ресурс. Здесь ты тоже никого не удивил, Никитос. Дальше читай. Она работает над улучшением транспортной инфраструктуры. И здесь хочется, конечно, посмотреть на карту Waze и сказать, видите, да? Даже японцы. Особенно отмечают, что Япония предпринимает усилия по развитию туристических направлений за пределами традиционных и самых популярных центров притяжения иностранных гостей. Что это означает? Японцы очень сильно страдали от парижского синдрома. Вот ты видел эту Эйфелеву башню? Эйфелева башня! И направляешься туда, ты уверен, что Париж стоит. И из любой его точки видна Эйфелева башня! И куда ни глянь, везде люди в беретах, с багетами, французская эстетика. А потом японцы приезжают в Париж и удивляются. Их постигает парижский синдром. Это туристические ожидания, которые не совпадают с действительностью. Вероятно, из-за этого японцы призадумались и стали думать. Извините за тавтологию, но суть в том, что для туристов Япония действительно хороша. В любой сезон здесь можно любоваться красными клёнами, вариантами для хайкинга, отмокать в горячих источниках. Пляжный туризм ничем не хуже Турции, пишут в проспектах. Так что, если завалялась копеечка, пожалуйста, отложите ее на путешествие в Японию. Если у вас есть место в чемодане, можете взять меня как паспорту. Я не против, я на все согласен.

0: Studio 69 i Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticketshop.lv. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле Спелет на Бриви Вас 96.
1: А размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба Latvia Smaiznieks Lielmaize Майзе имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.

подводить итоги недели. Пятница, вечер. Чем еще заниматься? Надеюсь, у вас хорошее настроение. Вы мчитесь вперед по дороге, которую не заполонили автомобили трафика. Не знаю, как с вами этим поделиться, но... В общем, я чего раньше такой грустный-то был, а? Велик без седлушки, может быть, да, но не на этой неделе. Совершенно другая причина. Вы знаете, на этой неделе... Я стал человеком, которому испекли хлебушек. Вот так. Все. Это просто бренд. Где-то в жизни ты добился чего-то, если тебе испекли хлебушек. Невероятно. Иди краюшку дам пожевать, потому что, во-первых, выдающийся вкус, а во-вторых, ну, серьезно, я теплее энергии не испытывал на этой неделе. А еще я сходил на неинтересное кино. И если бы не компания, я бы плевался, но я не такой человек, все ради вайбов, товарищи, да. Начал читать потрясающую книгу, называется «Педро Парамо». Написал ее Хуан Рольфо, друзья, и это просто мексиканская красота. Латиноамериканскую литературу я всей душой люблю, от «100 лет одиночества» до того же самого этого Борхеса, с удовольствием. Слушайте, «Педро Парамо» — это один из самых ранних романов магического реализма. Там вещи... происходят. У другого писателя глаза на лоб бы полезли. Но латиноамериканские писатели, приверженцы магического реализма, рассказывают об этом так, словно ничего вообще не произошло. И вся вот эта интересная, трансцендентная штука, она как будто бодрит. Я просто хочу вам сказать, что «Педро Парамо» — это восхитительный роман. Во-первых, он очень короткий. Буквально 100 страниц текста, и ты можешь сказать: «Да, на этой неделе книжку новую прочитал». Согласитесь, это здорово звучит. Но, во-вторых, невероятный, очень крутой, очень латиноамериканский сюжет про узурпатора, про отвратительного человека, которого давно уже нет живых, но волею судеб человек оказывается в селении, где этот отвратительный человек по имени Педро Парамо сеял беззаконие, вел себя как последний мерзавец. Однако даже он стал жертвой любви безответной. И что из этого получилось? Невероятная книга. Кто читал, дайте сигнал. Обсудим. Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать. А, еще. Я еще на этой неделе посмотрел Grand Slam по дзюдо, в Астане проходил. Это было круто. И в оставшееся время мы с вами обязательно сравним. Сравним дни недели и приемчики дзюдо. Или нет, я пока не решил.

Вы знаете, многие говорят, что пятница лучший день недели, и я как бы не могу согласиться, и не согласиться тоже не могу. Все зависит от контекста. Часто бывает понедельник на загляденье. Он, знаешь, тебя вот как прихватит и влево, и вправо, а ты сопротивляешься. Он тебе подсечку, ты ему подножку. Вы, значит, работаете на тайминг. Пробежечка ногами перед обманом. Схвати с обеих рук. На! И вечером уже чувствуешь, дело сделано. Потрясающе, потрясающе. А вторник какой замечательный. По вторникам мы с вами прям расцветаем в профессиональном плане. Среда — это день, который, ну вот, прям тебе начинает намекать. Все, ты молодец, ты должен уже просто подумать о том, как много ты уже успел сделать. Если ты, конечно, много успел сделать. Четверг не зря называется рыбным днем, потому что он сияет, так, словно его фосфором натерли, верно? Ну и пятница. Конечно, добро пожаловать на территорию, когда вместо дня ты...

переживаешь полтора, особенно если организм позволяет. Пожалуйста, друзья, давайте будем благоразумными. Нам с вами настало время сказать друг другу пока. Огромное спасибо за то, что эту пятницу вечером мы с вами встретились. Совсем скоро в эфире ТОП-радио начнется невероятная работа моего друга Сергея Литвинова. Он расскажет вам про лучшие треки в мире. И такие штуки не могут не тонизировать. Так что хорошая энергия должна быть пущена на хорошее дело. Извините, пожалуйста. Все, меня Никита зовут. На следующей неделе уже Демьян будет в это время работать. Спасибо за внимание. Чао!

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на 3W ТОП-радио.

Боже мой, как же летит время. И вот уже мы заканчиваем наш хит-парад в сентябре. И уже на следующей неделе мы откроем его в октябре. В октябре, кстати, будет целых 5 выпусков, а в этом месяце 4. Здравствуйте, Сергей Литвинов в студии. Мы начинаем с вами за один час. Прогоним 20 треков. Начинаем топ-20, свежий и последний в этом месяце. И на следующей неделе, в следующую пятницу, подведем итоги не только недели, но и итоги первого осеннего месяца. Узнаем лучшую песню не за неделю, а за весь месяц. Ну и за неделю тоже. Первую... Кстати, немного будет и сентябрьская, и октябрьская. Потому что в середине следующей недели октябрь только стартует, но чарт уже будет в октябре проходить, в пятницу. Итак, какие интриги у нас сегодня? Первое, сможет ли Hugel сегодня взять и сделать хэт-трик, одержать третью подряд победу и в целом пятую? Вторая интрига — это то, что мы ждем Мадонну впервые в топ-3. Она всего лишь в шаге застопорилась от пьедестала почета неделю назад с Мартин Гаррикс, Bizarre. И третья интрига — Джейсон Деруло. Он у нас уже с двумя хитами. Такое впервые от этого музыканта. Кажется ли он в первой десятке сразу с двумя своими работами? А пока... Мы начинаем с претендента. И сегодня их в два раза больше, чем тогда, неделю назад. 4 претендента, и это первый. Марш.

Первый претендент в топ-20 сегодня. Первая неделя впервые. Marshmello и трек «Close My Eyes». Статистика этого выпуска. 7 треков идут наверх, и кто-то пошел, так пошел. Плюс 10 строчек. Самое интересное, что самое сильное падение тоже вниз на 10. В целом падают 10 треков. Одна песня осталась на месте, и у нас две новинки. А кто нас покинул?

ветеран нашего чарта, трек Sad Girls. 13 недель в топе, с 17-го места мы потеряли песню от Биби Рекс и Дэвид Гетта. Что самое интересное, три раза эта песня заходила в топ-10, но каждый раз оставалась на 10-м месте. Это огромная неожиданность для меня лично. Совсем еще недавно мы думали, что эта песня может оказаться в топ-5 и даже войти, может быть, в топ-3 когда-нибудь. 8 недель в топе. Улетает с 10-го места Мадонна Денситери. 6-е место выше. Также была дважды 10-е. Претендент номер 2. Очень интересная история. Это песня, созданная искусственным интеллектом KMO Sounds, Rise Slow. Я решил ее не брать в претенденты. Меня радиослушатель на этой неделе в четверг спросил, а будет ли она в претендентах. Я сказал, что нет. Но мы устроим голосование среди слушателей. И радиослушатели практически все сказали, давай-ка отправляй претенденты.

0: первая из двух новинок. Сразу на 20-м месте The Topic и Carte Blanche Lucky Ones. Трек вышел совсем недавно, 21 августа. Topic здесь решил немного сменить курс, как мы слышим, видим. После нескольких лет экспериментов с афрохаусом он возвращается к своему более эмоциональному звучанию, только теперь добавляет инди-поп и атмосферные синтезаторы. Сам Topic описывает эту песню как возвращение к своим корням. Carte Blanche — совсем свежий еще дуэт, причем песню сначала написали практически как композицию для обычной группы, а уже потом Topic, диджей, превратил ее в более танцевальный трек. О чем она? О простом ощущении, когда тебе хорошо здесь и сейчас, ты рядом с друзьями или любимым человеком, никуда не надо спешить, ничего никому не надо доказывать именно. Поэтому вы те самые счастливчики, о которых поет Topic. Еще летом он тестировал песню на своих музыкальных фестивалях, где она получила хороший отклик у публики.
1: 19-я позиция.
0: Посмотрим на ее судьбу через неделю и вообще в течение

октября. В сентябре мы видим, что он стартовал. 3 недели назад у нас стартовал ZERP, Fast Friends, но пока еще болтается внизу таблицы. Сегодня делает один шажок к успеху, плюс одна строчка, выше место 17.

0: Bless Skinny Love в нашем чарте 3 недели. Но в отличие от Зерба, падение. Тем не менее, на этаж выше находится на данный момент в чарте. Вниз на 3 строчки, 3 недели в топе, выше места 13. Вторую неделю подряд Bless уже падает. И первую неделю падает Jason Derulo, The Second Voice, Let Me Be. Это трек, который прямо сейчас у нас зазвучит.
1: 17-я позиция.
0: Вниз на 1 строчку, 2 недели в нашем топе. Новинка прошлого чарта, пока думает, куда ей идти. Но сегодня понятно, она идет на назад немного. Но в будущем будем надеяться, что вспомнит, а что можно еще перевести.

0: Европе, вверх на две.
1: Hello.
0: Маршмелло уже не первый раз заходит на территорию кантри. Его увлечение этим жанром началось с мега-хита «Miles on It» совместно с Кейном Брауном, который впервые в истории одновременно возглавил и танцевальный, и кантри-чарт «Билборд». Вот этот трек «Hello» — это смесь танцевальной кантри-музыки, и по мне так очень интересное новое движение. И наши радиослушатели это тоже оценили, пока, пускай осторожно, но оценили. Вверх на две.

одна интрига этого вечера у нас расползлась по шву. Джейсон Дерула не смог ни с одной песней оказаться в топ-10, а я рассчитывал, что он с обоими войдет в топ-10. Диджей Годжа и Джейсон Дерула Мичико сегодня вниз на 7. 3 недели в топе. После этой песни у нас самый большой

0: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
1: Volkswagen Festivals tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
3: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 14.
4: 14.
5: Сложилась эта неделя у Мадонны. С одним треком с 10-й позиции Dance Italia она покинула сегодня наш чарт. А с этим она падает вниз на 10. Самое большое падение недели. Куда пропали поклонники Мадонны? С Мартин Гаррикс Bizarre вниз на 10. 10-й неделя в топе. Выше место 4-е. Как раз неделю назад.
3: 13-я позиция.
5: Чтоб немножко в будущее захотел заглянуть, но чуть позже. На 13 месте у нас Джеймс Хайп, Серотонин, без изменений. Ха-ха! Интересная ситуация. 13 место сегодня, 13 место на прошлой неделе, 13 недель в нашем топе. Было бы еще красиво, если бы было бы высшее место 13, но нет, 6. Что тоже неплохо.
3: Место номер
4: 12. 12-е.
5: Здесь не будет 12-12-12, здесь будет 12-9-3. Покидает первую десятку после того, как туда впервые попали неделю назад Севилья и Артикасти Бриллиант с 9 на 12, 3 недели в топе.

0: открыли, распаковали лучшую десятку недели топ-радио. В свежей десятке у нас много изменений, и это при том, что все новинки уже отстрелялись на 20 и 11 местах. Однако два хита нашли силы и спустя время возвращаются из второго дивизиона в первый, то есть из второй десятки в первую. И еще два трека у нас впервые приходят в топ-10, как раз один из них мы сейчас слушаем. Который тут впервые, классная, легкая, летняя, несмотря на нашу сегодня осеннюю погоду, песня Music Sounds от Fast Boy впервые в топ-10. Удачи ребятам, спасибо им за их музыкальное настроение в эту пятницу сырую. Плюс 4 строчки, 4 недели в топе, есть новая вершина.
1: 9-я позиция.
0: Есть новая вершина и у новинки прошлой недели, Imman Back, No Matter What. Плюс 10 позиций, самый большой прогресс.

Nathan Doe и Justin Hooks, I'm Missing You. Это четвертый и последний на сегодня претендент ТОП-20. Все претенденты, которые были у нас в прошлый раз, проходят в ТОП-20. Будет ли повторение истории? Пройдут ли все четыре новых претендента в наш ТОП-20 через неделю?

0: узнаем через неделю.
1: Место номер 8.
2: 8.
0: Минус одна позиция. Ветеран нашего чарта. Трек 8901. 11 неделя. Ольга Серябкина, Дима Урих. Высшее место 4.
1: 7 позиция.
0: Есть возвращение спустя неделю в топ-10. Неожиданно Ava Meet Me in the Dark оказались у нас на 4 месте. Потом упали неожиданно на 11-ю. Сейчас возвращаются вновь. Трек Yo-Yo с 11 на 7. 6 недель в топе.

0: Поклонники Guys of Brothers, Санта-Лучия, но у нас с ветеранами нашего хит-парада разговор короткий. Время неумолимо убегает, а еще у нас целых 6 треков. Минус одна позиция. Вылетает из первой пятерки. 10 недель в топе, бывший лидер. Минус на одну. Guys of Brothers, Санта-Лучия. Таким образом, мы из топ-5 сегодня выключились уже. Вот этот трек и Мадонна, Мартин Гаррикс, Биза. А вот все те, кто был у нас неделю назад в топ-3, все еще в деле, все еще в борьбе, все еще в топ-5, но не все по-прежнему в топ-3.
1: Сделай себе предпати. Топ Радио. The Party Station. Рейтинг самых популярных хитов Топ Радио. Один за другим. Прямо сейчас. 5-я позиция.
0: Филатов и Карас, СТ там, где рассвет. Трек в сентябре дважды брал бронзу. По разу оказывался на 6-м и вот 5-м местах. Выше 3-го местного пока не поднимается. Вниз на 2 сегодня, 5 недель в топе.

0: На очереди у нас четвертая строчка. Люки Ли. Есть такая певица, до этого момента никогда не записывала настоящую танцевальную клубную музыку. В интервью она призналась, что поначалу сильно нервничала. Работать с новыми людьми и писать что-то прямо на ходу в студии, это всегда для нее было стресс. Но Себастьян Ингроссо полностью избавил певицу от напряжения. Его энергия безумно позитивная и заразительная, сказала в интервью певица. А я тем временем поздравляю гиганты шведской музыки и Люки Ли возвращаются в топ-10.
1: Место номер 4. 4.
0: И берут новую вершину нашего чарта в последнюю пятницу сентября. Swedish House Mafia, Люки Ли, Happiness is So Sad. Сегодня вверх на...

0: Ну что, топ-3, сразу скажу, здесь у нас образовалась тройка победителей. Все, кто сегодня разбирает награды, бронзу, серебро и золото, уже побеждали до этого выпуска. На троих у них 7 побед, без учета сегодняшней. И когда ты уже попробовал вкус победы, любой другой результат тебе не устроит, тебе не интересен. Неделю назад 6-й был Филат Фкара среди счастливых людей, сегодня минимум 3-й. На втором месте Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. И лидеры последних 2 недель Хьюгел и Moon to the Sun. И первым из борьбы за золото вываливается
1: бронзовый призер этой недели, место номер 3.
0: Вице-лидер прошлой недели Баста, моя Мишель. Вниз на одну, 6 недель в топе.

0: Вновь за золото у нас поспорят сегодня очень разные по типу хиты. За золото сегодня спорят место номер 6 неделю назад. Филатов и Карлос среди счастливых людей. И действующий, пока еще действующий лидер Hugel and the Sun. Среди счастливых людей создавался трек как гимн для тех, кто устал от повседневного стресса, информационного шума и тревог. Напротив стоит очень серьезный соперник. Совсем недавно Moving to the Sun снова оказался в центре британской чартовой гонки. Он даже возглавлял предварительный official chart first look в сентябре. И получается у нас настоящая дуэль между мировым хитом и местечковым, скажем так. И знаете, у 14 августа и 25 сентября есть кое-что общее в нашем топе. Это то, что и 14 августа, и 25 сентября лидером становится трек, который еще неделю назад не входил в топ-5.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Среди счастливых людей возвращается осенью в наш чарт на первую строчку. Первая победа была 14 августа. Его 25-го повторение сбивает мировой трек с первой позиции спустя

0: недели. Место номер один.
1: 14 августа это трек Филатов и Каро «Среди счастливых людей» с 11 залетел на первое. Сегодня, 25 сентября, спустя более чем месяц, они вновь не стесняются с 6 на 1. Неважно, как ты побеждаешь, главная победа.

0: осенью и зимой, ребята, наши победители будут работать, активно гастролируют до конца года. У них запланирована серия выступлений. Наша следующая встреча будет осенью в октябре. Вы будете решать и дальше, кто какое место займет. Продолжаем уже в октябре. И ждать придется новых результатов не больше, чем обычно. В пятницу, 2 октября, через 7 дней. Спасибо за внимание. Далее Дэнс Флор и Александр Попов. Голосование, новое голосование, открыто.
1: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: участник фестивалей Amsterdam Dance Event, Miami Music Week, Global Gathering, диджей и продюсер Александр Попов и его радиошоу Interplay.
1: Встречайте, Александр Попов.
2: Очередная пятница на Топ-Радио и новый выпуск моего радиошоу Interplay впереди. Меня зовут Александр Попов, и следующий час мы проведем вместе. Поехали!